chanchib shajir. Ngonchili chawur korshib shi kub mga gnilabde ni ganatun zagi. Dardan korkar dan ganam mga. Datung mamil ganamtub cha dertabjini yola. Chalim kanshigla ganatun yona EAE taggir da xandib shi badan. Ngomil chi nganam chad da tkchoy tibsir. Daluna chawun lam ligibshig yongni chabda tibdangni lob jan korwi lo yinla. Dardar jayung si chawun dan Цихун цаяхчиг данм бам ганилг дан нахун цаяхчиг данм бам хсымла гарджем бир рачир корчуп сорчуп шини тотум шемкни мебани тотум шемкни йобадан тотум шилма табани тотум йыгпу ше бивар ланжирдуг шин йола чоку чоби жирчун лыглын чачанде женкм корыг чамжунын гони енрын гэ чамчун гансун туб йола женкм хойын зүгчэн на жонхуа мэрг жер жемтлин пежи данм жоа йоби цави чични йена Чечу Ручи Си Цзиньпинги Нистун Чэхсим Лони Бзунг Чохтым Гачим Донди Ламдыг Наму Данг Чэмчунг Данбу Лыхтырв Шина Дагзул Жэнкэм Хойн Зыгчэн Лан Гансунг Данбу Нтончулв Шетып Чэхсунг Пэджи Данг Сонрчуб Чэр Ньюл Нгавраг Мгни Чечу Ручи Рангжил Чэр Жэнкэм Хорг Сонрчуб Чулаг Ниви Мбартун Ганатун Манки Гаджгасул Тисан Мэнба Данг Ламдыг Газавнын Мэнба Чэмчунг Данбу Мэнба Лыхтыр Гананкл Мэнба Чахчул нирдин манбав жидан жуа юби. Жиэнкам хуа юнан зыгчун шаджиди ламдаг жайндан чамчунг жайнджи лаврин жиги ши нанчигдан. Данг зучин дан жуобжил би цанла. Уломтан Си Цзиньпин шухан юнби дан жуангар жиэнкам хуа юнжи жзэрим жингул дан ламдаг малган зыгчун лаг жигандам шгандалу данрди. Жиэнкам хуа юнаг жигсул живжирж жи жигжа дан. Живжир жигжа бжабчалхаб донди. Жиэнкам сонрчубжи цанта дан. Чонянгэр чэнкэм кориг ташип суго ламдык гач нэхсартул лэгтэрвши хэнгэ. Кориг сончуб чачым дан, нжэчэ сончуб чачым суго чэтун чачым сэмчэлэг зэмзэйнэ зоучиб чабдэ. Чэнкэм кориг чэмзун зомчэг донтугдэн чоуэр рэмэнжэв дэнбэв дан. Чонгу сэчэм лобчэнчэр гэргэн чэму, ржакэб чэнкэм кориг сончуб чэмкэ ауэн лэнхэнгэ ауэн вангцэн фагэв шагэрэ. Чечик жучи Си Цзиньпин ги жэнкэм кургу сонрчубсэ бэр нэпэр дэ ламдэг дэн чэмчунг лав дэнгэ шивдэнэ. Жэнкэм кургу чэмчунг чабжэг дэн лэгдэрвши бады Си Цзиньпин ги жэнкэм хуайн ргонпан цун юлэ. Чэмчунг гэ чэмчунг намэр дэнэ жэнкэм жэрца ва сонрчубсэ дэ вчэцг юн ги рнэ чэнэ ржэнгдэг тонрчин цу ваар ги дэн гэмчуг гу нэ чэгбэрвши бадэн. Рамзи чунгу нзэгчунсэ би ламдэг жэрма жэ жэптэн тэв дэнсэнэ. Ди жэнкэм кориг чэмчунгдэ, чэмчунг жэнжэ дэрэм гсарурлэ бамчун юзэрэ. Ламдэг жэцэм чацэнг иньян хзуу лэгтэрлаарглэ юлэ. Нгончэл жэнкэм кориг чабкунцэ чэмсулэчэ мандангвадэн, чэмгэлгэнэ цэлэр жэнтэмчунгва, лэгтэр мандангвадзхуэчэ гнадун бэртунламгэнэ, жэнкэм кориг чэмчунгдэ хогнэнэ саңэсэ лэгтэрвшэ бадэн. Гзамнэн жэвлаамшадэ, ртаркэл дотэмдэн, шабшэ. Чахчул жиджи горым рэрэр чабрвши. Нина жинжи ртаркал додым гатайла чойон бурда дуни. Додым шилмата би гнатун тхвжайла. Дартар жайонсы гтанжигар бахцугн жонкун сая вжадан. Чхэмбам рнгач самтун зонбил чонти додым чулвжаг. Цип жонган нин ивзун. Чонти нзэнг юу би зонбил дэкаги кхвгэни зонбил чонти жи галгурдл лагнчар гсаржибши ди. Улонгхэм чэнбу дан чэ саржэ сугур жэрчинг зуби лэгэнчэр гчэг додым нгонжэрвшэгэ. Кэлэй чэ жэбжэр мэпшэбэ гнадун ламгэнэ жэнгэм коригдэгэг чэмжунг жэрчунг энцэм чэбэ ргонпа дончэрвшэдэ. Томрэн гамкэнла чаба мэгчэл бадан чунгцэм гамкэнла чаба мэгчэл ба лэгтэрвшэдэ рэнгэл шабшэ лэгтэрвшэжэрэ. Нансуг рэнгчунг жунгэм кэр хуэнбу жунгэчэр вучун зунгэр жэнгэм кориг Чэмзэн рэчэнчэ рэхцу ванжэмэнгэв шайгэрэ. Нгацэй кэлэй ла чэтун шэнэ бэгцэг чэшчунгэ гаджэггүлэ цайдэнтэгтэн вадэн. Коорэг сонрчэвэжэ шцэйчан тэцэнтэвдангэрдэ кэлэй чэ гажайгэн тэгтэрэдэ рэнгэл гаджэгэмтэнтэвжэрэ урэ гэндэлэвдан вайэнсэрэ. Штаркэл дэн чахчүгэ та ла наму мбэрдэ тонбэрвшэдэ чахчүл нэрдэн мэнбэ гнадун тэгвжалэ. Нгэрва мэбэ тарк на тумта варзэмдэ Рэрмо чатан ла сонрчуб шэбиим цуанчаар нонбу дэйэнэ. Лоб жирэн, рэкурэнэ би джонян жэнкэм корсун ртаашиб чун юнса ча ба нгонжир шун ла. Рэмцэв шэ на мэ чалани вэрэн ганчэв дандэлв шэ. Мэнгэр рэкурэсэн би

0: ستاشب که چگو بی رنگینزن قزامنن بشبجن یو دی کوریگن بخرچوگ لا دامبر غمگ یو برمازل جینکم اختورلغ لا ان شبشل نامو شی دی رنبا ریریوزن کونرتوگ ساچی انگانچه جیتم تبدان کهلی جی مبخرچوگ زو بادن منچوگ لا قنو چی پوبا سغجونگ انگان کرواب جی جیر کاغن لا غمگ دی جینکم کوریگ لا قنو چون زیو را جینسبن جاوی جینسو دی جی تیخ چگد نیواب دون بی رجایون سا رمچیب شی نا རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ ཁྱི ཕྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག མཛིག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
1: ལེ ཅིན ཅིན དེ ཡིག ཚག ངེ ཤེ ལོག ཉིན ཅང ཚེ མིན ཞིག པ ཚེ ཅུང ངེ ཅེ ཆུ ཚུལ རྒྱ པི དང ཅུང ཡང ཡང ཅུག ཉིན ཅིན ཅེ ཅུབ ལེ ཁུང གི ཤུག དེ ཅན ལམ དེ ལེ གི པ ལང གི ཁོ རྒྱ དང ལེ ཅེ པ ལང གིན དེ ཚོག དང ལ གོང མོ ཆུ ཚུལ ཅེ པར ཚན ལུབ ཅན ལམ དེ རྒྱ རྟོང ཤེ
0: ཚེ ཅུང ངེ ཉེ ནན རྒྱ རྤན ཅེ ཆར ཅེ མེ པར ངོ དག ནེ ལོ ཅག ཅིན ཁོ རྒྱ ཉིན མོ རེ ས་གནི སོ ཅེ ཤེ གོ ན ཅོ དེ ཅང མ་ནམ ཇ་རང་གོ མ་ཏག རྒྱེཁལ དང ཁ་སར་ཇི རྒྱེན ཁང་ད ཚོང་ཏེ ལོར་ཇི བལོལ ཏམ་པར ནི བ་དང ངོན་ཤི ཁ་ཝ ཨོར ཏན་སོ ཤིནི ཤེབ་དར ཁ་ཅི ཏུཤི ཚིབ ཇོང་ཨ་ནི ནེ ཏོང་གོ མ་གམང ཇ་རང་གོ མ་ཏག ཏན་སོ ཁང་གི རྒྱ་ཁི ཁ་ཟབ་ཇི རྒྱེན་ཅིན ཅི བི ཇོ་ཏུན ཁ་ཚོ བི ཆེ་ཚོག ལོབ་སི ཤེགོ པེལ ཏ་མོ བ ཏོང་ཏག ཁ་ཁི་ཅི རིང་ཡི ཏ་གལོ དང ཤིཇི ཁ་ཇོང་ཏལ ངོ་རེ་པར རྒྱེན་ཅིན ཅི ཅི ཉོང་ཚུར ཁ་ཚོ་ནི ཡང་ཀོ་མང་ཅིག་ཡང་ཏུབ་ལབ་ཅིན་ལམ་ཡོང་ཚུར་ཤེ་ཏོང་མ་ཏོ་ཡ་བེ་གབ་ཤ་ཅི་རེ་ཏོར་ཉིང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དང་ནེ་ཤེ་པ་ཚུར་ཆོང་དེ་ནེ་རྒྱ་ཅི་རང་ལག་ཅེ་ལོ་སོ་མ་ཡང་དང་ཅིག་ཐབ་དང་ནེ་ང་ཅི་ད་ཏིན་ཚོ་བ་ནེ་ལི་ལ་པོ་མན་བ་ཚོར་དང་ཅིག་ཐབ་ལ་ཕུ་སམ་ཆེན་པོ་ཡང་རང་དང་ཅིག་ཐབ་ལོར་ཅི་ཡེ་ལ་དམ་ 바우르 긴드시 료닌 셴양거 거위 조업질제 로지 템줄 칸데 칩 종아니나 라글롱 덴지가 당아 화위 올라 속 남양 담비 조든 조비 잔십시 고빌레 혼은 제정덕니비 종기 마가망은 잔고 먹틀라 자카도비 잔소 칸데 머름 로지 나버당아 르니진 뎀튼 쳔던드다니 스카브디 종기 마가망라 머리가 랑진 당아 Larja topi ortung barwi lorji lam nyongsur lenchini yole. Chongqin zhengi philamche lorji tuanchin jemtun kandang. Yangchin vzi huanshi huawi wangso kanga pshamtun kanga. Khabi bodin ranchung donglim gamagantib janso kanchukuzi. Manamji lorji jemtun lar tarkurushi di. Njango manchaka lorji pshachumshi kanga. Huanzang shtapilche mdanchul stokhi wdalimshi. Cipchonganyina. Zanzil gamagan chaka udengang nyomil korechig lharyang zamlang da chabrugshi. Zhongkuru zanzil pshemkhanche njarmag nanjin gamarsul chenbi chod jenlam da korubi. Bandi zanso kong da Tiglang amang tap je mzhuilak shayig dang. Amang tuk gab je ksanjir shugdi sugu shca chewi rungi je lorji kshayig rungi se nyarzik shini. Rungi huang mzul rjanchil me baran titang tap dang. Zhongkur zanzil shamkan je njarmak dengsim jig khongrdi nihuang shamtun kong nihuang ksarwa dang. Lorji je kshayig sarwa kakjig chabruk shi. Dito da zhongkur zanzil shamkan njarmak gamak hong. Өдэнгсім чиг хайлар жабуи мэдун сэнтоу данг. Жабу ди дэрнгі рэмі хуангіг цэлэу би. Нжарбэн чи мбэчі гамагантаб нисуг маалаг корчу лэч рнамбаш уор ngар лі тэрндун ши. Чонгур бзанзил бишэнкэн нжармаг өдэнгсім чиг хуангар ди нихун шамтун кэнг гогцу жуан ба чангянг бишайгир. Датанг ази чабжуг шиви лорджі чи игрэг ксарваг нили өдэнгхан чи хуангар нярсуг шиди. Өдэнхан лавдэйни лорджи ларсуши баадан. Замлан шиуган жи шивдар хчивчий дан. Маун ксартуши гиби ниэндав дансар. Ци бжонганин. Хонрды ка гавшигу нацгу бэдэ. Нжарнгу мангчаг лорджи чуоны гамагбжун гамагжаб дан. Ржайсун тавсун гав санбишту хичин бувдалимши. Шэнжан гамагкалжи гамагхун га гэми. Ванвэй лунгав шайгир. Njarpanji charchi mebar ngu tagbi nyamun fchirtang loto mambar nyansun jongda dang. Amagwa yinbi lorji vjilmarung. Derib sarwiyim torgang khomag yinbi chani sansim mordorang mangil warda nga fshirntan mabshil. Merjilji mborkilvshi na nga namyang yosar.
1: Shunin shangchan nangkilja sandir korla sanro. Adajabi ci chanyi ni ci chanyi warda 生前的孟庆的年龄恩云汉坑个成真的是不是的参中从生活这个人中开的送你中华门门生前的客个中是不打分了跟的了东西加成等从生前的中是不打分了跟的了东西所以个谈你成真的是不是的是不是的参中门门回这个人中总等多了总的送你而且是从你的东西监控是一个立下不是财务公司等多了为了团队配置什么这个人 Kelly Chi Chung Chi Sor Chung Lang Su Su Song Ti, Yiling Yi Sen Zhe Sel Teng, Xie Yi Ge Da Lu Ge Su Ge, Xie Tu Bi Ge Ni, Chung Si Bi Da Bi Ge, Jia Cheng Chi Ge Teng, Su Yi Ge Chi Ge Le Ge Ter Xi Bi, Ni Ci La, Chun Yung Ni, Yilung Xi Bar Ma Si Le. Zhirim Li Xil Ba Teng, Kelly Jian Gan Ker Ba, Rung Chuk Mang Tsuk Chi Teng Niam De, Zhig Mu Lu Bi Ri Xi. Shib Shir Chan Chung Ki Nan Chi Tan Dun, Chung Si Bi Da Bi Le Tung Ge Ne, Di Rub Sar Bi, Sheng Sim Li Dun Ge, Chi Yi Ren Zan Sa Xi Ge Teng,
2: 胜利等中四等日不见的蒙日接等的动画这个电子栏杆人学吧中期的等中四不娘这一批记了跟的动画他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用了这些他们是跟着用 中世纪团队打击节盟日接等的东西中世纪专门能证所中等中世纪专门所中世纪接等的东西投更个接等中世纪人民自己真撒分等的亚日中世纪所见等听说了怎么能说了怎么接所中世纪
1: 昨天的监控松修节采踏单送等生生理政度配置等中世纪监控集中了集结给全国的时代昨天的监控的人这个干部证据中世纪中马勒提送的东西等日日三次的人生学会切的东西娘正等娘中娘正集结中世纪中的南巴萨尔瓦这边白村学给不得等大家比七中安的讲话中
0: 左荣乡亲的配置等解决人员探看跟安置不协别你是同年这个里而家比较你人用监控人民左荣乡亲的政府站把等大立协给中给了个接当日不见接而将多让等二里做不下接就等都不重要的你为论的得个人了左荣乡亲的当位等乡亲是中给习近平接监控欢迎公把乐得的那么协别 七七八什么节，相亲节，俺那次领个你当个，俺的刚刚七八什么节，他不接个你不啦，当不了么个吧？俺妈们这咋什么重要了？送去不当个，中黑庆祝了，送去不些比俺这该见到老头个把去的去看你，监控环境，多少你可有给不正把当个？娃儿怎么个你当个？ 사클럭섬 제 젠컴 오덴지가 제 남밤 조근이는 없던 바 젠컴 지거리 니와 젠틀랑아 사튼답당바 어정도 거마 저젠틀메 브르젠틀답당 요래 샹치니 온 제르체 넉섬당 샹산 치와 자탕 피통 제제 마득 지중 젠총 신이 어자급 저글랑 그 회튼 샹치는 즉금 샤지르 그치기치는 찬굴 당을 건들로 당할 때 당굴 젠당 Пшенджир сачи ржачуны нефцыг нюнгтун нгонжир шуңадан улунгым чемудан чы саржин корик гэрпицыллыг боржинчун тубьёжан мжачадан армачы рзачивчи шанчин невжирси чайнгий чы чи пицыл рыг ганьян тэфтанбин оржинчун тубьё бармазыл чунхи чемдул нгарли савтындан пэнсым чэнцгусы сонюлы дэмцунсы ржэнкым рэнтан цэджирчы тавлым ржэнтыл нган ржачирудан Jankum Hoyanjim Tosap Janjadang Tonli Ganirjan Zutumsha Jiragmgde Tonli Peji Jankum Jantanjir Jirakandal Dangni Jankum Yekur Dang Arjangduk Jirdin Shamshik Tonzi Sug Tsormunje Khamjur Parwi Chaitub Ngon Sak Sarwar Jir Yule Shegu Bevi Nindir Tsormun Shangchin Jir Jankum Tonzi Je Rentang Bojang Shepsi Lakhzil Chaiji Sagni Chaiji Arngis Chabdukshi Denam Tsormun Shangchin Ji Shichin Pinjir, Jankum Huayin Gong Ba Lakhtar Shiwi Jumri Gachin Shigin La. Jankum Tonzi Ji Rintang Nguanjir Lamsun Zig Badang Tisang Tak Tongwi Anangag Gomtub Shigjang Yinshang. Di Toni Shangchin Yon Jir, Jankum Tonzi Ji Rintang Nguanjir Lidundi Nguanlan Choshibani Caidin Nechikub Shiguz Rngis Shusun Ban Chuntab. Caigzi Dir Yaqib Ji Caigzir Gmigzil Namu Zongur Mazil Chorhun Ji Chachi Jang Ganglaq Goon Ingun Liyodi. Қчығыны самты жәнкім чачи ңоқсыл допу үңір үшіне. Үрәчі нұқсымдан шаңсам цивы, затыңдан шетің жила чапи ржершін қзуви, шепсі малығып жүгіде, самсы тонгонжер жәнкім небадан самтын чығыси танса сұғыжы чайдын ғымығызыл жемтүр сон юлы. Үнені жәрінгі намарамжынжы соншчубшы қы чәрібданғыны. Құцуддан ғазығы сұғыр зачи әрәчі сұғычығын цоқыл соншчуб пәмрі цәндіп хуйғайып зуайжыры қымнан юлы. Қысымны сағни жәнжі ғаналан кеуі көпчүллам тончимшіні. Қызуғынылың бабжылыжы үрінгесі цәлімші бі жаңғызі көмчүл қышачыңжы цапшеді. Шевцы шимжім цормүнжі доңыйдан ғардин цамбрүшіні. Жәнкім тонзыжы үрінтің цәжірі цәнрігі дамтан бі ғажын зәнсан көндімші елі.
2: Үрдәді бі цейчі сымнен. Цормүн жаңчыны цондын тіңнен жүрбі нецел тарна ғдадым бі цей сөшчігінен жаңчын сөзіңген ренфілші бі. Sonu shangqin jia cungtun peji jia longi changgu zhunga wii changgu lun zhengbil shi di. Jishuk jia luo ngi rungga shangqin yung jia cungtun kore jigdang zaychul bindag shishuk nyo cung. Pancina ngilatung nyamli ji jia peji lamshuk dankil saivu shiwa la. Dena rungshengga cungtun chapkunga bise tuwi peji lan zibtun shi bi zanzina rungzin jia yigcha shigin. Longi changgu zhunga wii dikib na cungun ji jennang dang jechi kore jig song gagmal yung rishiba dang Соул торгынгы нынлуғы камси гонжыл тоса ашчынби ғығжыл дейкіп енла. Чунгу лігіце тыңрып жэнджі цорнхун нығылынла шамдығы шыви ғығци дейрім ең ен. Чарнгул лі шыңчынгі ңйулы ніцілла кыңцыхын тонли че ні жын зігчынла дамбыр мүгба. Зайчу тың куржі шышуғ нё цун гонжыл суғы чапкун зоуру жігіні ңэнер шетіп на цуғдың пэджі мүгінбін мүгудын. Чарнгул итэндун. Nihtung simchil lor lhevkub rangshengi tengrib tsungtun korijig maalag zawi chanin jibirishegi la chisil tovi shishuk gongje namba thomir jibirishini tsungtun huanjur di tsorngun sarwan zikchengjian dhagjur gaychen tengjirwishagi. Zaychul chabkungsi chisuk jen zaychul ngizi satsunga jie dombur gur chigchig jigdang terichin simli gaba dang jarji satsunga jie dombur gur terichin nili gabar zonlimshini. Кэр чонгэ мэнгдэ цуви цумгя дэн дяча лэ мэнюнган дэбэр шэба. Тобхэх чигдэ чэ сэлэнгдэ нэл цубл торгэнгэ кэлэкхунг рэнжэн чэ зэхчул тэвэ чунчэр тэгэргэ. Шэшуг гонжэл шуг нэ ангэ сух шэртун нэнжэн чэ чэ дунбэр гэр тэрэчэн чигдэн тэрэнбэ мэжэ лэ гэлба дэн. Шэшуг нё цунгэ нэнжэ кэ лэ ангабдя лэ гэбэр шэгэ. Чунгу дэн юрб лэн эхая чи чи рэнкуру дэннам чэн чи курчу ла гэнда дэнни, дэчи квалым сэм сарда квалнун шэба. Шугди чайсун кэл дэн дэкунга ви лугдэл цунтун чи шугди цуэхтэй кэл сугу гонжэл тэгви рэмни шугу юнгни туэндэг дэнгдэ. 샵시 뉴총 등 생일 위출 세수고 건질 냠리지 뒤에 비슷 등 정치를 니까 냠다 바로

0: Kormun orkul alontingi shugbi sangir.
1: Nyankana ba chesu demu. Terung nar chersi gada ja bi chi chib dan tang jar si gada dan bi chi nga. Wur si gada dan bi chi nga yin la zadawari. Shuni shugbi sangir lin chan la sambar gap sa shi.
2: Adab ja bi chi bjong anye nar jayung jenkam nimu yin la. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 习近平接监控怀孕的公民在东欧人日记监控怀孕的这个数据比较当时的别挖的成中老爹你让自己中共这个真的中华门的监控的配置监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控的监控 ཁྱི ངོང་ཅི་ལ་ ཆོར་གོ་ ཁོར་ཤུབ་ཤེ་ ཁུམ མུག་ གནི་ལ་བཏེ ནེ ཨ་ན་ཏུན ཙ་གི་ ད་ར་ཏན ཁོར་ཁར་ དང་ ཨ་ན་མ་ མུག་ ད་ཏུན མ་མལ གནམ་ ཏུ་ཅ་ དེ་ཏ་བཞིན ཡོལ་ ཆལམ ཁང་ཤིག་ལ ཨ་ན་ཏུན ཡོན་ ཨེ་ཨེ་ཡི་ ཐ་ཁར་ ཏ་ ཁསན་དབ་ཤེ་ པ་དང་ མོམལ་ ཅེ ངནམ ཆ་ ཏ་ ཐག་ ཅོ་ ཐབ་སར ད་ལོན ཆོཁུན ལམ ལུགས ཅོ ཡོན་ ནེ ཆབ་ད ཏ་ དང་ ནེ ལོབ ཅན ཁོར་བི ལོ་ཡིན་ལ ད་ར་ཏར ཇ་ཡུང་ས ཆོཁུན དང་ ཆེཁུན ཚ་ཡག་ ཅིག་ དང་ མ་མ གནི་ལ དང་ ནག་ཁུན ཚ་ཡག་ཅིག་ དང་ འབམ ཁསམལ ཁར་ཇེམ་པར རེ་ཅིར ཁོར་ཅིབ སོང་ཅུབ་ཤིནི ཏོ་ཏམ ཤེམཁན མེ་པ་ནི ཏོ་ཏམ ཤེམཁན ཡོ་པ་དང་ ཏོ་ཏམ ཕྱིལ་མ་ཐ་པ་ནི ཏོ་ཏམ ཡག་པོ་ཤེ་པི་བར་ལན་ཇར་དུག་ཤིན ཡོལ ཇོ་ཀུ་ཆོ་པི་ཅིར་ཅུང་ལག་ལིན་ཆ་ཚང་དེ ཇེན་ཁམ་ཁོར་གི་ཁྲམ་ཅུང་ནང་གོ་ནི ཡན་རང་གི་ཁྲམ་ཅུང་གན་སོང་ཐུབ་ཡོལ ཇེན་ཁམ་ཁོ་ཡིན་ཟུག་ཅན་ན་ཀྲུང་ཧ་མིར་གི་ཅིར་ཇེམ་ཏལ་ཕེ་ཅི་དང་འབྲེ་བ་ཡོ་པི་ཛ་བི་ཅིཆིན་ཡིན་ ཆོག་ཏམ གཅིམ དོན དེ ལམ དེ གི ནམ མོ དང ཁྲིམ ཅུང དམ པོ ལག དར ཤེ ན དག ཟུལ ཅེན ཁམ ཁོ ཡིན ཟུག ཅན ལང གན སུང དམ པོ དོན ཅུལ ཤེ ཐབ ཅེ སོང ཕེ ཅི དང སོང ཅུབ ཅེ རང ཡུལ ང བར མ གནི ཅེ ཅུ ཅུ ཅེ རང རྒྱལ ཅེ ཅེན ཁམ ཁོ རིག སོང ཅུ ཅུ ལག ནི བེ མ་པར ཏུན ག ན ཏུན མ ཁེ ག ཅིག སུལ ཐི ཚང མ པ དང ལམ དེ གི ག ཟམ ནི མ པ ཁྲིམ ཅུང དམ པོ མ པ ལག དར ག ནང ཁལ མ པ ཆ ཅུལ ནི དེ མ པ ཅེ དང མ ཅུ ཡོ བེ ཁྱིམ ཁོ ཡིན ཟུག ཅུམ ཤ ཅེ དེ ལམ དེ གི ཅན དང ཁྲིམ ཅུང ཅན ཅེ ལམ རིན ཅི གི ཤི ནན ཅེ དང ནེ དང གི ཚོ ཅིན དང ཇོ བཅིལ པི ཚན ལ ལོམ ཐན ཤི ཅིན ཕིན ཤོ ཁང ཡིན པི དང ཅོང ཡིན གར ཁྱིམ ཁོ ཡིན ཅེ ཅེ རིམ ཅིན ཁུལ དང ལམ དེ གི མ ལག ཟུག ཅིན ལ ཅིག ན དམ ཁན དལ དང ཏེ ཁྱིམ ཁོ ཡིན གི ཟུལ ཅིབ ཅི ཅེ ཅི ཅི ཅ དང ཅི ཅི ཅི ཅ ཅབ ཅབ ཅལ ཁུ དོན དེ ཁྱིམ ཁོ ཅུ ཅེ ཚན ཐ དང ཅོང ཡིན གི ཁྱིམ ཁོ རི གི ཏ ཤིབ སོ ལམ དེ གི ཅིན ཁ ལག ཏར ཤི ཁང ཁོ་རིག སོང་ཅུབ ཅ་ཁྲིམ དང འདྲ་ཆེ སོང་ཅུབ ཅ་ཁྲིམ སོ ཆེ་ཏུན ཅ་ཁྲིམ སམ་ཅལག ཙམ་ཞིནེ ཟོ་ཅུབ ཅ་བཏེ ཅེན་ཁམ ཁོ་རིག ཁྲིམ་ཅུང ཟོམ་ཅིག དོན་ཏོག དེན ཆོ་ར རམང་ཅེབ དང པུ་དང ཏོང་གུ སཏམ ཐོབཅིན ཅེ རྒེར་གིན ཆེམོ རྒྱ་ཁུབ ཅེན་ཁམ ཁོ་རིག སོང་ཅུབ ཆེམཁེ ཡོན ཐང་ཁང་ གི ཨ་ཡུན ཝང་ཚན ཕ་གུབ ཅ་ཅེ་རེ ཅེ་ཅུབ ཅུ་ཅེ ཤེ་ཅིན་ཕིན ཅེ ཅེན་ཁམ ཁོ་རིག སོང་ཅུབ ཅེ བར་ནི་པར་ཏ ལམ་དིག དང ཁྲིམ་ཅུང ལབ་དེན གི་ཅེབ དང ནེ ཅེན་ཁམ ཁོ་རིག ཁྲིམ་ཅུང ཆབ་ཅག དང ལག་ཏར ཤེ་པ་དེ ཤེ་ཅིན་ཕིན ཅེ ཅེན་ཁམ ཁོ་ཡིན རྒོང་པན ཚུན ཡོལ ཁྲིམ་ཅུང གི ཁྲིམ་ཅུང ནམར དེནི ཅེན་ཁམ ཅེ ཚ་བ ཟོང་ ཅུབ ཤེ་དེ ཅེ ཚུག ཡོང ཅེ ནེ ཅནི རྒྱང དུག ཐོར ཅིན ཚོ བར ཅེ དང གང ཅུག གོ ནེ ཅག པར ཤེ་པ་ དང རམ་ཅི ཅུང གོ ཟུག ཅུན ཤེ་པི ལམ་དིག ཅེ རམ་ང ཅེ ཅེ ཏན ཏབ དང ཤང དེ ཅེན་ཁམ ཁོ་རིག ཁྲིམ་ཅུང དེ ཁྲིམ་ཅུང ཅན ཅེ དེར་མ ཁསར་ར ལེ པན ཚུན ཡོལ ཟེ ལམ་དིག ཅེ ཙམ ཆ་ཚང ཡིན ཡང ཁ་ཚུ ལག་ཏར ལ་རག་ལི ཡོལ ངོན་ཅི ལ ཅེན་ཁམ ཁོ་རིག ཆ་བ་ཁོང་ཚ ཁྲིམ་སུལ ཅི མན་དང བ་དང 참글그니 슬르진 덤종와 럭터 만당와 주고제 가나둔 버툰라므그니 시엔컴 코르크 참종대 공인이 상이서 럭터시 바당 가자음는 제블람샤데 스타클 도듬당 샤브시 착출주지제 고름 레르르 차브르시 Нина Джинчер Таркл Тотум Катала Чойон Бартатони Тотум Шилматапи Канатун Тхавчала Тартар Джайонс Ктанджи Гарбахсун Джонкун Сая Вжатан Чхимпам Рнач Самтун Цумбил Чхунти Тотум Чудубжаг Цип Джонган Нинивзун Чхунти Нзанг Йоби Цумбил Декаги Кхавгини Цумбил Чхунти Че Галурдил Лаганчир Ксарджибшиди Улонкам Чемпу Тан Че Sarje sugur jirchin xtubi lagnchir xchik totum ngonjir shegi. Keili ji jibjir mabshabi ganatun lamgani rjenkim korigdekak chamzhung jirchung insim shebi rgongpa donchil shidi. Tomr ngamkin la chapa makchul badang, chungzim ngamkin la chapa makchul ba lagtir shidi, rangil shabsh lagtir shegiri. Nangsug rangchung zhung kur ngonbu zhongchir, wuchun zhung rjenkim korig chamzin rachinji rakhzu wangji mingib shegiri. Ngāci kēli lā chitun shīni bāqchūg jīshchūng gājīgūl cāidān tāgdōng wādāng. Kōrīg sōngchūb jī shīchān tīchāng tāgdāng dī kēli jī gājāngāng tāgdār dī rāngil gājīgumtān tāgdār wūr gāndalūbdāng wāyān sār. Starkil dāng chākchūg gātā lā nāmū mbārdā tōngbār shīdī chākchūl nirdān mānbī gānaadūn tāgjālā. Jirwā mē bī tārgān tōngtā wārzimdā rāngmū chātāng lā sōngchūb shē bī mchōnchār nōmbū dī yīn. Lūb jī rāng, rīkūr nī bī zhōngyāng jēngkīm kōr sōng rītāshīb chūn yōng sā chā bā ngōngjir shōng lā. Rīmsīb shī nā mā chālā nī wā rāngān chā wadāndir shī. Mōngir rīkūr sāṁ bī rītāshīb kāg chīg bī, rīngiān zīn gāzām nīn shēb jīn yōdī. Kōrīg mbāg chūg lā dāmbir gāmīg yō bār māsil, jēngkīm qtōrlīg lā ngā shēb shir nā mō shī dī. Rāmbā rī rīw jīn kōrtūg sā chī ngān chā jētam tab dāng. Kēlī jī mbāg chūg zō wā dāng, mōng chūg lā gā nō cī pū bā. Сығжуңғы ғанған қырвап жейдер қағыны лағымғыды. Жәнкім көргіла ғанөшчүн зеуір жәнцібін жәуі жәнсуді жи тихчігді невап донбі. Ржайуңсы рымцып шейна жәнкім көргі ғанөшчүнлар жәнцібін жәуі жөтін пайдыры чы өдін ғыжывны. Жәнцібін жәуі марыңылы күр тәрчін қысымдан тәрбім ұрыңа тоңшыр ұрыңа зымиынла. ғанөшчүн тәйбі жәнкім көргі борчын шығыл харсуылығы бошуңы. Амын юнгэжи нямчиг таалар нигдым бирта томбиршиди. Нямчиг шетил мамтоби гнатун тхжулвши. Мзирдык джонкун згтүнше бир амын юн гэрчүллар кэндэл томби чаржып то нилэгтэршиди. Жэгмын жэнкэм сончуп чотэшиг би тавлым мамтани ржавчэлэ. Ргомчилли кунга ништун сагэ чэлин корсунг гэжгүлдэ жэгмынжэ цанцлы чавдылжэ лобчэтэвжэрэ. Сағни маң бір жаңдуң көрпілді қарсуғы сұғы яркіл шетін сөйшіп сені. Нямчын нямчы, нямчылып жи тонтығыдың чоғыры қандылып таңы. Хубай шаңчыны ұхан жоңчырды жоңымы хучан вегіп шайгері. Қазанжы күркабысы шипа цуым цонжымды чыны жәнкім таңлан жи шекүрі шығысып жүгі байыны. Шипа ци мүг хачан нови цонжымды жігітім еопан тұңна семчілі чемпу шөпжіндігі. Ni Samson dana sabshig chi yagpo te yinbi. Shiba la chongdi ni ganin di rachir ma changmi nyamda songchub shigi wa kisan chigi sar. Shjankam tarna huayun tar. Longin changgulu jonga wii tirkibna mzirdika chonggu nzikchun shibi gananga ka tirkibina. Xi Jinping ji shjankam huayun gongbi chatun ogu. Chamchung tokhi lao teni ngorjanga raglong songchub shibadang lamlik sartu lao teni arjangdung peji lar gandalu tangarti. Мы дан рамшунг кэм чамтын нямны жи дангрб жанды лэгур чэйэ рэчин цамзы бэвжин юлэ.
1: Олумтын жанзы мэн гэчунны лу я кур вэр жансу шэчэл лэг жэнни жанды ег цэг нэши лугнын жанзы мэн шэг ба цэй чунга нэн жа чэцулв я бі дан. Чунгэн янжуг нэн чэн шэчэб лэ кунга шугды чэн лэм дэ лэг гэ ба лэнгэй кур жа дан. Лэг жэ ба лэнгэн дэ цуг дан ла гумму чэцул жэ бэр цан луб чэн лэм дэ
2: Цип Чонганя нанжарпанчи чарчимэ бэр нгобдагни лу чахчин курвэй нинмурэ. Сагни су сипшэгу нацгу пэшэн мэр нам нжаргу мантэг ржихэл дан ксаржи ржичэн канта цонрдэ. Лурджи влу ла втамбэр нивадан нгонши хуа ур джансу си ни шивдар хчип чипши. Цип Чонганя 중국 먹으면 인자는 거 먹은 특 단소 큰게 어자키 가접질을 진진 지비 조든 소비 제적도 없이 세고 빌레 스타모와 동적 가기지 어린이 다글고 당에 시지 그종들 뭐를 뿌를 지진 지지 명수로 그 돈이 인자는 거 먹은 특 냥도 올랍친라 명수로 시 좀마 조야 외급샤지레 돈은 하장의 진보단에 시바조르 총디니 르제치랑드기 제 호수냥던지 타바당 나치 다틴 초와나 리 하보먼 바 초던지 타블라 푸슴 첸보영르단던지 타베 로르지 옐라 담브르 종어 르제르 바이 랑툼 펠레 헤룽 장거 훌린 장릉 치치는 예위 지금티 잔소 강데 리르 커가 가조나 치 크사르지 담질라 냔데 냔고 화우르 긴드시 Леонин Шэньянгэ ргэви чобжилчэ лорджи тэмцэлканда цип чонганинэ рэглунг дэнчэ гатанэ хуави вла цуг намянг тамби жотун хцови чансип шэ гопилэ хунэн джэчэнг дэгнэви донки мэгмэнг янгу мэгтхэлар жака топи чансу канда мэрнэм лорджи ндапэр данэ рнгэрзин джэмтун чэмдэн дэдани шкавти донки мэгмэнг ла мэрэг рангцэн данэ ларжа топи ортун барви лорджи лам нёнсур лэнчэнэ ёлэ Chongqin Zhengyi Phelemje Lorji Duanqin Zhemtun Khangdanga Yangjin Vye Huangshi Huawei Wangso Khangge Shamtun Khangge Hebi Bodin Ranzhong Donglim Gamagntib Zhansu Khangzhuzi Menamji Lorji Zhemtun Lar Dargurushidi Njangu Mangchaga Lorji Pchachimshi Khangge Huangzang Shtepilje Mdanchul Sokhu Dalimshi Cip Zhonganyin Zanzil Gamagntib Udengang Nyomil Kurjig Laryang Zamlung Da Chabrugshi 중국 잔주 챔컨제 냐르먹 난진 가마르술 챔비 토더 제름도 고르비 본디 잔소 콘데 드블은 가마근트브제 므르륵 샤이그당 가마근트 갑제 크산지르 슈구디 수고 자 체비 르니제 로르지 샤이가 르니스 냐르츠브시니 르니 혼그 므줄 르젠칠메 브런 티창답당 중국 잔주 챔컨제 냐르먹 오덴스므치 고르디 니혼 샴툰 콘그 니혼 사르와당 Lurji je xayiq sarwa kigchig chabrugshi ti chode zhongguruf zanzil shemkhne jarmo qagma khun odeng xsim chig khailir jbu ye matun sento dang jbu di derni rami huangyi chliyo bi jarpin je mbati qamgan tib ni sug malig korchul je namba che worngar li tendun shi zhongguruf zanzil shemkhne jarmo q odeng xsim chig khordi ni khum shamtun khung gogzu jom ba zhangyang gsa jire Tātāng āzī chābrūk shīvī lōrjī jī yīgirīg sārvāg nīlī Udēnghāng jī kōrnir nyārsūk shīdī Udēnghāng lābdēnī lōrjī lārsū shī bādāng Zāmlāng shīvū gān jī shīvdir qchīvchī dāng Māng qsārtū shī gībī nyēndāv dāng sīrē Cīb jōngā nīn Khōrdī kā qabshī gu nācū bēdī Njārngu mā chak lōrjī chō nī qamagabjōng qam Shenzheng Amakilje Amakhung Kakemi Wangwei Lunggubshajire Njarpanji Charchimibir Ngodagbi Nyemunu Fchirtanga Loto Mambir Nyansun Jongdaadang Amakguayimbi Lorji Vjilmarunga Dirbusarwim Torgunga Khomgimbi Chani Sansim Lorong Mangilwarda Nga Fshirntan Mabshile Mirjilji Mborkilwshi Na Nga Namyang Yosare
1: Shunni Shangchan Nangkilje Sandir Korla Sanro Adaja bi ci zhenyi ni ci zhenyi wari da shengqin mangqin yinli ayun han kengge chumzin shibshiri chan chung cobshin wari ge rang xiong kata songni. Zhonghua mamang shimtang yakub ge zhongsib darbal la gandil dungwi jia chum dang sorin shengqin jie zhongsib darbal la gandil dungwi soyi ge tani chumzin shibshiri shi. Shibshiri chan chung mayu huiri ge rang xiong zong dang dola zong da songni ngar ji isi sorin dungshu jienkam shigili shabshi cayul gongsi dang Ndola wali tunli peji shimjig lang. Keli chi chungji sor chung lang soso songte. Yilngi sen jirsal tang. Shayig taluk soge shetub jani chungsib darpi je jachim shig tang soyig jig lagtir shibi ni cilla kyun yungni jilun shibar masil. Jirim leishil pa tang keli jengan kirwa rongchuk mangchuk jitang nyamda jigmul beri shi. Shibshir chanchungi nanji tandun. Zhongsib darpil tungjian na dirib sarwi shengsim li tungjia ji rin zansa shigdang. Shengli tang zhongsib tangrib jianjia mangzhi jishtan da tungwa. Zhirig denzhig lan ganlan shiba. Zhongqir tang zhongsib nyamzhi peji la ganda tungwa. Tamung shigindir yunga jijia tabji rin zin tang mangzhi rin zin jia li tung shigyan. 中心用这三年所需加成的这个等所有这个成功的感知等蓝绿的冷血的当部目的从人家中四部搭配着做那林根的目的开灯的生息团里有点特能的多不等的东西把等这里特能的生等这里特撒把这里特多不等的东西目的中四部这团里搭着这门日接等的东西 中四部节团里大日节节蒙日节等的东西中四部节人们能真所中等中四部节人们所中是一会节的东西中四部节节能力给了会节不的学习头更个节等中四部节人民这个真的撒不了等你亚日部中四部节所见等听说了怎么蒙说了怎么节所中是的从人家监控松修节才他单送等生生力争夺配节等中四部节监控集中了集结给全国的学习头更个监控的人这个这个干部争议
2: 中四部集中马勒个提升的动画等日日们三字跟字跟写会切的动画娘镇等娘中娘镇集结中四部集中个南巴三十万这本买尊写给别的单大家比七中啊你讲话着昨天上期能拍几等啊集结人员谈看跟干这部写别你是同你这个里而家比中也人用监控人民从混节这种程度写过自能装起来今年唐青的变过咱巴等啊 大立些给中开了个节当日不见节而将多让等二里都不下节就等都不重要了你为论的大个人了从容相亲的当位等相亲次兄弟习近平节监控欢迎工把乐得的那么些的七七八什么节相亲节二里次的你和你等啊二里刚刚七八什么节他不接和你了当不了么个吧而妈妈这咋什么重要了从容去不等啊中会请出了从容去不些比应该这改进了落得个把去的几颗你 监控环节妥善你可有给不真巴当啊玩的么个你当啊擦克了什么节监控么电这个节而南巴么就你能够真巴监控这个里你娃儿监测了啊撒不真的不当吧而将都过了嘛而监测了没不是接不真的不当有了想起来用节而且那个什么当啊想三次有咋当啊皮通节节马勒个节中而监控心里而家可不叫人个回春想起来这个春下节的这个节人强固的当啊跟得了当的 唐古的简单啊，现在的菜鸡人家去年年初个运动，我就是挖的啊。我龙坑切磨的啊，切，啥子可以跟彼此那个包进去特别讲啊？这切的啊，而嘛切，而咋切不起想起你不就是讲一节切彼此那个个年样的单兵啊，进去特别不嘛子了。中黑切不就是二里三分的啊，喷什么进去是重要的？电动车监控人通车就是讨论嘛，进去了啊，人家去了当年。 监控环境妥善转接等啊，团里个那个人这个春夏节那个目的，团里配置监控监督节的这个跟得了当的，监控也过了当啊，而将都个节日的呢，详细个团子一说过，从我们这黄军的派位，全部往上十二月节有了，结果被为认得了，从我们相亲节监控团子节，人通保证啊，协助六次采集三个人。

0: 만들 작심 김종콩나 최소금 종콩 등 통독금 종콩 어디에 김종콩인라 나초 탐문가 파시인비 나진양다 흥심 종콩 송주 등지 진질
1: ཀྱི་བེན་པ་རེ་རེ་ནི་གང་ཅུང་ཅ་སེན་ཁ་ཏུམ་ཡིན་གང་ཅུང་ཤ་ལང་ཡན་ཛ་ཤང་སེ་བི་རི་ཁ་བ་ཅན་གི་རིག་ཏན་པན་ཏུ་ན་པ་དང་ལོང་ཐན་དང་ཅ་ཅིན་དང་གི་སང་ཁོན་ཧན་གི་ཁན་པ་རི་ཁ་ཁམ་ཟང་ཨ་དར་ཏ་ཁེ་ཅག་ཡན་ལམ་ཏ་ཇོ་ཅན་པ་ནི་ང་ཚོ་ཚོར་ཁན་ཇོང་དོ་ཉན་ཐན་ཁན་ཝར་ཁ་ལ་ལོང་ཐན་གི་གང་ཅུང་ཤ་ལང་གི་ལེ་ ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱི
2: Tantang khatam zini, semtang simabich. Tuntang tunralangni, litang liqchabch.
3: Tsongna woshkla nongchimje, gangjong shenang lenchna nyambra ga sisi.
4: Yalo tokche demo?
5: Demo?
4: Chinyang shazani?
5: Gangkrjema?
4: Gangkrjema?
5: Haa.
4: Re re chulopta gangge?
5: Se khudong dokam shinchin jadu chatung lopta.
4: Re, tōpchōng e nē?
5: Yā.
4: Tōpchōng lōrum tōwai?
5: Chikwa.
4: Tōpchōng lōrum tōkai nē?
5: Yā.
4: Re, re, tātōng tāmshīn rāndar gānā yōngi kī chēzū shētā?
5: Shōzī tōng tōnchōng sēkundī.
4: Shōzī tōng tōnchōng sēnzū shētā nē? Yā. Yā, kēngu nī tsikā zhāk shīk nī zhukul?
5: Tartigō nī kōrī yīn zā tēn sānyā nā chē sān nīn zō mē. Nī chē pōng zōng tām chē rāng chī rā wī, rām jī pā mā kā yīn dā tūk jī nī, rām yīn tām chē rīn chī tōng tā chā kī, mā rīk tāng chē lhuā yīn dā yā tā mē. Sō jī mā nab yām tsukō yō ā mē lā, zī chōng pē sīn sā chā kō lō kōrī, kō rīm gō chī lī nī, gīr gīm pā mā yī nī, chī gā chī tā nī nī, gā lā nyā tā nī, tā jī gān dāng, pā jī huān dāng, tī rīb chī kāp shūk tōng tāng pā, gā bū chī chēn tsuk tōng tāng pī tāng nī, gā mū chī gā mā zī mā, gō mū yī ā mā zī mā, shī pā gā bū tāng mī wū chī tāng huān rāndar jā chīn, tā tā sī bē pā, gwā chīn hū nī shē gī wū.
4: Yā, yā, yā, tā khatam khī shī gī yu kā shē gī, khatam shī gī zā yu shē gī. Rē tī gī na, tē rōng kār tāk tukwa sōng yī, nā mū zī ā khuatā.
5: Khuatā.
4: Rē rōng gī sīm nī sō rā shī mū zō gī.
5: Shī gī gā gī.
4: Rē mā mū bā na, tā tām khī rān dī tōng nī khī rē kū gī sāng bā yu gī.
5: Hā chung yu gī.
4: Rē tām khī ndī khī rē na chī gī gī gī.
5: Tām khī ndī khī rē na, tām khī shē nū gāmb bā tī tsā sōng yī jīng gī gī.
4: Rē kū sōng yī, tām khī shē nū gāmb bā gī sī nī jāng nī? Rē yu sā sī sīm nī jāng?
5: Sē tōng mē tōg.
4: Lōbzhāng gā sīm nī jāng nī?
5: Haa.
4: Lōbzhāng gāng gār?
5: Lōbzhāng ngō chū ngwēn shū gārī.
4: Ngwēn shū gārī?
5: Haa.
4: Rē rē, kār gā shī gā tām zhā lī dzā yā sī gār?
5: Rē.
4: Rē, kār gā sīm nī kī chā chī khī tā?
5: Nē mō ngī chā zī tōng tōng tōng sā kūnta jāng tā sōng, chā zī tōng tōng sā kūnta jāng nī.
4: Rē, kār gā chī tāng tāng tā kio lōn zīng gā jā gā tīg nā rā?
5: Haa.
4: Rē, rē, tīg nā kī lō zōng tīg nā kā vlē chī gā?
5: Khā nī chī bā zī chē tā zī nī mā chē gā?
4: Rē, rē, mā mō pā nā tā ārtā mā zī jāng nā kī chā zī kā kūr jāng nā tā kā?
5: Gēr gīm rā pā mā ndē chā rīn chā gā ndē gō nī.
4: Жи-жи. Тана маму пана ем мэтэдэ хрэйшира. Тачу маму пана тэрэн картоқытана аси маага там шэкуну татара. Татам шэпа цэзгня нунга чу ичио. Ку?
5: Ку.
4: Тачу лутэйн?
5: Лучузя.
4: Лучузя, не? Та жима луйня хэзуэна та, чи хчима там шэпа гэчуэнэ антон лэнгэдэ нунга чу ичио. Ку?
5: Куарэнчэ.
4: Я тана нэкурахи дэлу.
5: Янгонзба дэму.
4: Я дэму?
5: Дэму.
2: Tantang tam zini semtang simabich tuntang tunralang ni litang lirjebch
3: songun woshkla nongchim je gangjong shenong lienchen la nian bura ga sisi
4: ya chu demo
5: no zba chu demo
4: demo in demo yin chu nya chi zini
5: nya ja chi de ma I'm going to go to the house.
4: Жи чите домбе карнач музык
5: керачек. Хачыр канма бже аңа бенда кыйон думзыр.
4: Жи чите чымыз жатыкта.
5: Там хетте ни ерза чап жими тасың чу турдига шик койды тантан чу чап ге кымда ерзма ута. Тыск зацхы хачлы мен думзы.
4: Жи жи жи. Тадыги далтан терин еңе өндиги фшалын дигна рынгы суратхны чымыз.
5: Таранги ndilaka khrinun deta ndiwata sig twen tan dorchi to muzrita chama ga tamkin gaina chukanyan kin ga chama girgna bara rangi chu lob chu ta kaina ra rangi gap sig top ki yok tigla kani rangi rang ga kan yon to muzi
4: je je ta ti gent lob ta nani chu chu tam sig ko ri chu muz gnar
5: tam sig ko ri ngu chu ngana girgin jang tar ji ngu chum chul da ta ni tarang rang ga tawr ko se girgin ni ga tam khe ge jin ze ko no ga tang chu шпатам хасайдана четтэг дихтан хуйг динзэн баг мэрна юндэрму тан хутэн цундэ хэ юндэр динэнг мэрна нянч чин жатэр гачил юндалын чу та чику нячир чирэ чек жиг нуг жимсэн том ин тэтана бигнин тан тосма уйтан зму тэтана тосм г та лоб жунгла ха хичэ унан ру лоб жунгла ха хандан артан хуйраран г та гап шу диндэн гэн аранги донзэн гэндэн так так дян вик дерт сергенден де шиг гапшинда тоншин чег дейт она андила ка хригине жара так тасын гылу кон де та монча алып жоңла ка хриг де тани рынг гапшу кондила кара чесин маны рима тут ен ара тасын г дапшиз к хригин угун жүнде де да тани тасын кыртан хынжандыр тони дан цама гапс тону шигин гак ю
4: же же же тигит она рынг чымсын гынаны тигинда тамшил дезиги юги жавчур эк
5: жавчур эк рынг та гергена чук хамайнар кынг танни нарынг жавчуча ртам хо керу асержимела та рынг гап шура тон шуонун дила кани сиги жавчур эн тумзи
4: я же же чек юна тамшил хини тмой
5: ртам шехини керемитара та инара рынг хамара турки та кунчукан уйгмуре зума чук та рынг рынг кан агана дила ка та рынг хришизни сиги жавчур шиндана та нитажна нсемнита хамаг штан хөрөтөргө шимашина тут анатын цуумар цу рынги рынг үүй чөтөргө аргашинда тоншиону гутилака рынги жавчури таната тата чилгынуга жавчур жарынг шаргайну нсемат музхарк нарынг инжинарата чившет рынги жо уин нити тазму тилака шпа

0: тамга хасандны хичи тана таранг шепайна чукртан хуйна чук сугергнина чук унмар гэргнин дила катах хрих тазыг уг дотчик усан бат мочи юд
1: та луте
0: луних
1: луних там байна а жи жи та маун пана ингена я ранге чиг уг сугинг гэргнин дэ зэлчон тесэм экю гэтэг мегла гачу мажга гачу сэцхүндэ шамдлс чиг тэгшмэ пхсэм я чибэн дэмдэрэла
0: а ри ри цууранг та дяк кэсэчи тантэн дат дяк ва ргаджун дэ цууи дат та тэг бжэр жака чэни та ранг уим мэр кэсэр дэнжгэнин дэ маним тарпэ жаня басар цууи чугла ка шиг хэри хэчэн ячуг ревайна чукота ранг мэндэн цууи тила ка чэгэн дэмзи та тавэрг диндэнг цуа чэнира мэнчэвар карма гэ тэг чэгэн дэмзи ри жара инара ранг гавшин ра томши ёнун дэ индана дила ка хэри хэчэн дана ndiwaz lwen na chukku maad na chukku rangi di la kambay paay tupta na zuu nangar zuu ta rangi mwind njibju di la kandrib suna ta ya ka chi chegu tomno ngita rin tuyukun
1: ta tigin ta lobzhung gormung choni kichu ingina chig dangsang lobzhung kawid chimu zira chig shiga tsama khzon sim cheni dicho lamsen yon soso shiga khiraya guni dumurela rangi gafshu kona tona yerdan dumurela chimu zira
0: ta lhapshag Кандинда хцуун зингону табжив жагри тла канита жирцина рмуйна чоколайна чокота сэджа шундырка сымбу хцуузон да танинди ла кничи санда танита кони конта пекону тмусри
1: та тигинт немасига лобжунг экортсо немари жиг чулобжунг чаржида чикгон
0: чаржи тан тосм Таңи шарандан жамна дони та ила мазмы хыркыра таңы тасын цуугу цуу хычеу та турдигла кагыркан дила кажаттан сыкта там шарандан жай сонара та маңчау та собжонла ка кутан зун дорчи кутари тамни та чин чаржи кон инзи та наңа мари шетимек я
1: я
0: хари
1: кина маңва наян матта та хима гычок дерингэ шапаша кен антон та ня ndatak zhinta, ndatak lorzhungi, shapa zita wa sakina, si lorzhungi takrta shakyota kwanayi maayinba.
0: Hori, hori, hori.
1: Teh teni datang, teg chola runga setong tafshik, setong shikpa teta ten datang ta rachin naksumzga topayina, ten mari tandrila topayina, yami gomana ba topayina, gongzgin tonara, khatang rupa khsangni yonoga, setong badonbal tangshin rimu.
0: Hori, hori.
1: Jishkinga, maungpana chuyang te runga shkimanda tag ririzhinta. Өнді сақыл зына шоғы, да, шыпа қыртамғы хасағы, құрчимағы түркі, ғадуңын басын яны үйі чоғы, мұнды жынан
0: көп? Я, яндың зіба көрдің че?
1: Я, я, я. Я, чу дему?
2: Яндың зіба чу дему?
1: Дему ен, дему ен. Дәру, ата қанжын шайлыңғы лесіңгі шарды таңын өйі чоғы түкжеші шығу?
2: Я, я.
1: Дегіме, ата татыңғы тамшын дәндірінді
2: чоғы хтамдэ шигэр гай хтамдэ бжэнгэн дэндэ тэтэра шигмьонэзэ тэна тасан дэндэ дэм цоннара та цабжо ман цтара я яра сони каца гэцгэн чекэп да та рэча дэмзар чинмэк хтам гэн дэндэ дэм ужгэни нара мангэн арын гэвшэгэни нара тан дэндэ чатэр цойлэни дила кашигэ чэмжи чэра тэлэнжо устусэм рамо шигэ чэмгу чэнгэфу
1: жэ жэ сотэтэнгэ
2: нопта мало кэн мэргэн тон рожяк
1: жэняс
2: няс он джэмсэн
1: гартаг хашаавна юу тацууг рэнг чигний гартаг тосонд мөн шаачиз нь татара шалаа тат.
2: Татара зэгэн юм ац тангарги гартаг шамноти да. Ок сематану чи ямл ямц чэн юу та гартагла касонд да мөз чившил матт.
1: Жэрэ чи чуу лобтаны рэнг марту чо чих там шаачиу коригони аргаара та там шилбат мөн маа юу.
2: Тм маа тама мөн чуу гэргэн зэгтэй я там шик цуу чонд бцаги. Таранг сагны наа нүгх тамшил ба ямар жад чал юм да чу тэ карма карма хцоб гэж хитэ инэр тэ на та лухчи гэрмэн тэ нё либзон да чу тамшик цугатаг ни та цума танар дэн да хтамар хэнгэб жама та дэйн сонэ жадар нам жинэрэн гэх тамга хой чарадам дэп тэн да ранг лобтэн на ин нара та хтамага ни тэм лобтэг чиг нэрэй ю
1: жэ жэ тэгэт ана юшгны ингэна кик сомас их тама гани тум жангур
2: тамах шиг ганг к юг таир кайнар тамах шиг ган инг их там шачун ден арх шиг жап чута там чэм буэни там
1: тэтар лорм той
2: лорм тогни
1: тогни не тэгэт ана рамба маму гэн зэн жа сомас их дэшкэндли нисвны гяфкэри тумэ кик самбайок
2: Самбайо кхчини чазазина та нахтам демцона рынг

0: марка сөжин гэргэн изэрм ү гани нившана да зэкү кэм язг да шпахтам гасан да нич читан им язан цона хтамдах шиг хин аранг гызып читсэг апцина чуни там үгэв ши язын сэкра шиг таран ли чунга гэ лорм гэ ломайн нара та шиг кэндли чуг сам барат му шиг юк
1: ᱟᱨᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱᱡᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱮ ᱜᱤᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱱᱪᱷᱤᱱ ᱨᱟ ᱴᱟᱞᱢ ᱜᱤᱱ ᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱸᱡᱮᱱᱟ ᱵᱟ ᱠᱤᱪᱤ ᱦᱟᱨᱛᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩᱥ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱤᱪᱤ ᱛᱟᱝ
0: ᱱᱤᱞᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱣᱞ ᱠᱷᱟ ᱪᱤᱱ ᱠᱤ ᱠᱚᱝ ᱟᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜᱢ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱪᱮᱝ ᱜᱤᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱫᱚᱢ ᱨᱚᱞ ᱯᱟᱥ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱱ ᱠᱮ ᱢᱤᱭᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱜᱮᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱟᱨᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤᱱᱫᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱵᱟᱥᱟᱨ ᱥᱚᱨᱟ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱪᱩᱜ ᱱᱤ ᱠᱟᱨᱡᱤ ᱟᱨ ᱜᱨᱩᱝ ᱠᱟᱝᱠᱨ ᱥᱮ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱢᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱝᱠᱨ ᱜᱩᱠᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱮᱥᱚᱱ ᱥᱟᱱᱫᱞ ᱛᱚᱣᱟᱢ ᱱᱤ ᱢᱟᱢᱵᱨᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱨᱜᱤ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱵ ᱡᱟᱝ ᱜᱚᱡᱮ ᱴᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨᱜᱤ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱵᱟᱥᱟᱨ ᱥᱚᱨᱟ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱯᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱦᱟᱢᱤ ᱴᱚᱝᱥᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱤᱵᱤᱫᱟᱞᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨᱜᱤ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱤᱵ ᱡᱟᱝ ᱡᱩᱢᱚ ᱢᱟᱠᱟ ᱪᱤᱱᱡᱤ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱥᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱟᱣᱟᱱ ᱯᱟᱱᱟᱭᱚᱱ ᱪᱩ ᱛᱟᱥᱛᱮ ᱡᱚᱱ ᱦᱟᱱᱡᱚᱱ ᱥᱤᱢᱚ ᱥᱯᱟᱨᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱯᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱨᱛᱟᱢ ᱥᱤᱞᱯᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱯᱷᱟᱛᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱭᱟ ᱱᱚ ᱜᱤᱪᱚ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱥᱤᱜᱚ
2: ᱭᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱥᱤ
1: ᱭᱟ ᱫᱮᱢᱩ
2: ᱭᱟ
3: ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱢᱤ ᱥᱮᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱢᱟ ᱵᱤᱪ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱱᱤ ᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱤ ᱜᱟᱪᱷᱟᱯ ᱪᱷᱚ
4: ᱥᱚᱢᱚ ᱱᱟ ᱚᱥᱠᱟ ᱞᱟ ᱱᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱞᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱧᱮ ᱵᱨᱟ ᱜᱟ ᱥᱤ ᱥᱤ
1: ᱭᱟ ᱜᱮᱠᱤᱱ ᱫᱮᱢᱚ
2: ᱚ ᱫᱮᱢᱚ ᱫᱮᱢᱚ
1: ᱟᱨᱮ ᱫᱤᱜᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱚ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱞᱮ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱥᱤ ᱥᱤ
2: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ
1: тигна та татын гы тамсын дандын ди чонни та сипа чоюн сетын му гы сочун гы та ленсын гөдг ши ёка
2: ёк
1: ни чола та чи чу сек сача гы толта сосу гы томай ма ёк
2: ёк
1: тигна домби толта та гы томай ваныш
2: та толта та зузинан и сауз гы маши тара домби лома сымчы сугни та музы ёк
1: жи жи тигна чу рынгэ та сонгина
2: на рынгэ та сонгина на стеку дон ду кар мошан кинян чат чат сан лопчон ге гирги чопа сен айн на шу лома ду кар мошан на лома абжил лет мо дион
1: же же та згинди хэжи гыргнин да собра кю куну корм ди чони чу ранил та сон на жирм ге гиргин зирела тед на ранген динге тин сора чим зок
2: ранге нара та тенан зун сон дина спа га пу тма ге шкуп дам би рендер дин та ани сузу чиши юна та сужен ргнин ди чуга мэчо гэргэнэн багара шиг хүндөөж гэнэ ритара тайна дарта тарун мэнтэт зэгжиг динаа самчик цорат мөхтэни та шиг шипаз чип шап ихтам хэд үн динара та марч дэгни жүжа ягни та та мөрэлэн дор чик цорат мөхтэрк
1: жэ жэ чичу лобтаныгны ди гэнтэн дата хөриг өнөр
2: мэчу лобтаныгн дина дастарогн хөриг өнөри таанди гаярнын гэннэн гэкапс танхыг лившав жагы танхыв жангыв жиг таних сөйген иргэнийг лыгхи зөлийг таг лившарат янагэнэг капсат жаг тэйни далинита жигнив шара суптан цугыт идавти тату танхыг жандар бил таних сөйген иргэнийг лыгхи зөлийг курттаг как шиг пансым цугады лигонэр
1: лыгхи зөлийг как курсэ гунота сөйкан гайн
2: лахи золи секунута та шайго жали эшиг тапкали эшиг штали эшиг штали на штагар гали эшиг тирк мюн кыр кре ён до на эшиг до го эшиг ораз гинди на врати та цанги вичартин мун уз укри чу шачи дга чи ра там дга чан дум ритар га дга тен зум секунути хуй тарта тирк цан мун зум айо ти далих кармаджу ти далин шейр ка шар гавшин тиги аги конри
1: жи жи тиг на чиг лобтаг на чиг панин дам чмус тонда
2: та зу та джина шиг ва панин ро ёк кндор чиг гэтэм ори та я нчу лобтаг лоб кын гэ ши зу та на тэрка нжохса гэ ян тиг инзик кут та зини тина жаги тина та шаир кира та дан чиг нэр я ка ниг нэр я зин далини ри ри гэ мян ян арджала са уйлон гони ман чиг та ян сугнжог нэ утуп ко гандор чиг та цитэм ёк
1: жэрэ жэ та зэнгэ хэжиг рэгнэн дэл хобрач юуг гөрм джи чони та ловжг цаман сонгина рэнгэ чиг хамсын жамба цама ловжон өгдөө нопа мену гэ чарчин гөгөнэ хамсын жамба дэл чиг ловжон өгдөрэн дэш хүнэрэ чиг нива зура тонго кан дэ тмо гэ чаёк
2: тмо гэ чаёк та тамхи таузэн цонгина шаир канжина тама 땅회 세준도 싫다 건이 시지라 땅회디 머가 다 소리 나가사라티 다디니 샹기트 페리 티 가스트가라타 셴이 다티 용나 로리 싱누 그 샤이 그 카정 제망 아니오 지기다리 아니글라키 마르치 제트 간조 샤이 그 딱뜸도 땅마 지기뜸 우스세고 뭐 뜸 아피샤티 아미샤디 체덕인 그 준준비 거기 지뜸 우스샤티 오크라라 다우르트 지치메 그 땅회디 나 르그니리 르그니인데 호모코인 입장나셔 거다 그 그거 다시 이렇게 소브르노니 호모코인 우스케 지나타 샬라시모메라 시그니 샬라시모메라 셴니 뜸우드리
1: ati argent sobtag nani sig shai sig sig khabde kor tasora sig khtam khig lamni shali tumai ko sarav
2: ta ta sig khtam khig lamni zodgri tum kanari sig gdi sig chagsar ko nar ta khtam khig nana tum oka sig hananda oi ni sig kanari sig tum shati oka kanana da ta ni changu ta tum zu shati tum kanari tum zu sig anag ko ji yo ni nyum gani tumuri
1: Жи жи та чурнги гергинзгин үнгэтни таанхын дэгтгна чи ломачо паннугча чэчөг самгу хөлингэна чигэнди таанхыг чүндэнаян чи алантург нэл магат өнгөца төвсүг нэл магат өнгөца энэ кари чи карчи жоод отны чи таанхыг кэрге арантын гэсэг өнөр энэ майм би ханшиг гэж ниван дэм чи бүндөгөса канагса
2: Tanganjina tasang ta tinto sujing rinin de jinzini ni matsik shei de popa ta chi sang gaz ktap ka shela shimu mela dalin popa ta chi sang gaz ktap koni tinto ta tang khinda nin kin baz ka nyana de tsikjur yignari ta nin machine de gnyana tang khiz de chang ma ra ra yong de nin shin de gnyani ti sona tang khig lam na ka cha du ri ku nun da zu tsikjur ka la ki ta ha chang ku de ni na la nyan ni tu mu ri sam chi ka ta chi ta chi ku ka
1: je je teb jin ta so su gu ni ya chi mu
2: ta tu mu ri ndo ka rang gen jin ra so su gu lam ne ta chi tang khig lam ni so su tang na зосуута таамхыны гыламны зосу ерзг тевдааны ичүг таамхы гыламна таамхыны мууду шаачи окум чи мөргна арган авал махина аргана чидину тинага ерзиндега оо те ани ани кста гунара ян ерзг тун тамнари наг нин гунара ян ерзга нин тамнур тамуг таамхы гыламна зосу таамхыта хшиг хачан качевадан дани шай зура гимку чанг таамхы мому мому юкка тата ян тицу тон тон мууду гына шайна шимэцэрк
1: Рэта рэнгэнэ гэргэнзэг нэтэнэ та шипаштамга хасаны та лулон кэрэндэгэ артамхэгэн дэндэрдэ ян дэнэрэмо. Дэвжэнтэ та шикэнгэ нэгэн анаян та саны рэнгэн яхажан маайон дэмош. Дэгэнэ чу рэнгэ дэ нэчэгэн цэнгэ.
2: Nga rangi yinjina arti kukmanjong shikmo sabakhtam gu pasazi kuzina. O tanda muzi yinjari la ndorchik ngintin tamu zi lakani chige taga yu zina ta sopta susu yinara. Ta nga cho yinjina dukar mushanga soptari. Ndana nga ra khtam khindi arjinzan ra undamu bje, yudakun ra undamu shini. Ta tini shangil raptang ramba pil tini jogo nara. Tina yung sopta khjamba yinara. Nyinshik tawo, shkachung tawo. Ta taki nara khtam khig shangil da pe ekonu yung ikchira kamtong ikhsik rginu tamuri tena sapa gapu tagma ga tam khinda manna ra tam khig dandar tige sobta ga nani peli tena na chizga sha ga ta tena nda chungri ga ni uli shay khtam ga wakh chiz ga ta shi ga khtam sapa zin jug tam nu khtam di gong che pu jug tab sa u shay ni uli jag yung jina khshi ga sha nu jan nu тамузга ангизон далини шайин дидик энэ бжан дина хшиг пенсэм цугарин дорчил атан ди сапага бүхтг маг тамшин да таузэн цун дина дуцхирхгүй да лувчон шайин да матун да матун да та чирдэг да гапутг да шил да ди данэр ди юзон да нахшиг ден жигаран жик да вак тан пицара сонта сона тан ди ни лувчон гэ лумани ули твэн да ната хшиг арани таузэн цун дина сэм конкрет та нагага юу тед юу да тамурия
1: та та тун лувчон гэ лума самара тунун да кари тамхын жандэрг нивайнаж шипартамга хасааны тамшилба мангпуг тати ардинт тамшаныг нивайнаж энэ сосуч идэлдэг та татунг энэ кари та ота шипартамга ардинзинг энэ тнэр өсөж пегэт шонта самжиг сурат ойок
2: Tetangga masih yok, syair katina, sebagai putra mandang unzukuri tato tena, tetang ni kau cakap dari yang nata, nengah semu tu nunu kalau sokong nerkak sih dari yang nata, tak pentuk tu kuyokri, zikri indor cik, nyumgar cik, temuri.
1: Та шаид самаг шакур тацура лу шашиг канаашиг лозун ри шакунура таярын ингэна картатга оломазун тага тасна шакда ка каниг варна жирдг шумузак
2: тамаан чина шайчу лозун гыжигини аржиг паплини далини лозун гыжиги те яран гыбини аге кок тата ортгара та карсан терин гы шайчу картгла кавенуника мандага тчага мандага тдина та тавр донлен бачи адалени tang yong lianora angi ling gi ni lang no ni ga ana mana machik no ta ta os gi sam gi yu tena ta ta ta sang ga kart gi tang ni shei zi ga kan chi song na ra kargi lu ta ni da no ta tali ti ge jeri ti ge shali ta ni u li ha ra dang di ju tu ta ta ma ga ta ni na chi song han chi zi ga lu song ni chi song ni ta ni gong yi mu ma ri lu ni shei na ra ti da tong na zi ta u ke shei ta ma та кырги лона тапчыгызги онара тапчыгыты тиги юм тека така татуни юм матнара тини кырго лона юм уктам тир сара шеранага гутави сара дидни саранага лентави кыргыктан хайта кырги тина жок тави дини далини шетапку нда тавган цунжинада тамхиг секунунда шайнара хаксан рихсан ан тамжызги юн олу шихжызги юн тата теринда мунжир шунгда кан дурчик тацал Томучих.
1: Жири. Так там хинде сей кырсувкаса сечик улгудак.
2: О качаг улгудак. Качаг ламни. Чигин чигсона тани нугну митми датун гонуз мара. Луна ну там хитта сара улни далини. Та там хитти ламни качатанига сундлини дали шиттук. Но ситтумори.
1: Жири. Та гергинзик нетни та шаи сама азгли хижигрни артам хойра тян шикдал хинас гундлас когнитни ардинзин кюнди тни та карсан дерн чөрнгин этни чи ганкрин даму чи ганкрин атгса
2: та тзун арн гитаут кын сам циклакени тму сам гыю та шаинди лувжун ан опа мени а тилакатни та тамхийн та судин гэргнийн судин золи кшвшайна ндерказу цгэри шайти ришкын сахара жогот шайти ришкын сахара сыкын атып семс та судин гэргнийг кшвж гэргнийз ёнунда цгэз шайти гэлара цгэз гэндо хара ажок штасамчик цорнон тэмүхтэни ён самцнара тэмүв зонгони ариватора шайчулака тэмүв чэнони Шайкури тацура юм зэрэг кананы лосуу гэл аканыра шалин жогур тацуу зэрэг хтамхыг гүнач хсуу зэрэг хтамхыг гүй шайтэ гүй кацан а томото ени тэмүү гэргэн зэгин
1: жэ жэ тэгэна шай чуу нэтнэ чимү чэг
2: тэтэна шай чуу нэтнэра шаран корини ла шай ла шик та шай ра гэр хомара гэргэн дэн дижу мансон эсэр гүнэрэ та чик чику хамата өглөх сона шаран кори качат икэлэн демнара хтамхыг ламны зо каркэр тавтон кананы Tetang itu tak sih yang aku kan dah usang itu ni, timu rayok. Tapi orang ni te takar ke sayi titan mandek tan mandiuk. Cetung dok kerjina. Oh, tak tergeri hiu ka? Cik wago kan dor cik tak cik lakani. Tino ngahara subjek tu tuju usang nara. Biarlah kuri sayi lah. Tangkai nang aku sekali. Yang sayi cawu tu sayi titan kanan de. Tak sih ke holokat kerjina. Holokat i nanti tangkai gila mak ni kita tang ini wujud jina. Biarlah kuri tuju tong kanan di cai zut ini dari syarik tong kanan di timu yuk terkadu ini na cai kejiti harat segeri kisah kering ini segeri jago nunggu tangsen segeri dodi siam nang ni gadget yang ni timu si
1: re terenggal lensi ini na yang tarjanji kita kan thamu tengah kangjung selenggal lensi ini nang ni cim tarjanji curang kesianan dona kasih sesuk
2: tarjim tarjanji sekuk sepa aktam ke pasan dani sepa gabu sanggup kebetan denbag Jandaran dah tahu dengan tuan jina, awal dia lengan, jadi dia tu kasih dia lengan sejuta martok secara tami ya.
1: Ya, tanah mahu pada yang kita gelap sama ke, tarik tamu itu itu datang, zindi kerja ni nampu mengazik, arjanzing itu ni pejian jutu ni, rakyat mandang zishin dia.
2: Kau tanche?
1: Ya, tanah ni kita kasih dia lengan.
2: Ya.
5: Redu panah ba, terenggalan sendiri naga, wujud tamu itu ni lebih mandalah dolang ke ngaban dekodgi nger. ཁ་ང་བ་དེ་ནང་ཡིན་གནས་ད་སེ་ཁོ་སར་ཆག་ན་ཆུང་ཞིབ་པ་མང་པོ་ཟག་ཏམ་ཁེན་དེ་ཟོང་ནོ་གཏ་ཏམ་རན་དེ་ཤུ་བ་གབ་ཤུ་ཆུང་ཟི་ཡོན་དེ་ལ་སོ་བ་གིན་ནི་ཅན་དེ་ཟི་གེ་དལ་ཏང་ད་ཁ་པ་ཏོ་ཏེ་ཡིན་གནས་ན་ཆུང་ཞིབ་པ་ནང་པ་གི་རང་ཡིལ་ཏམ་ཁེན་ཅང་ནོ་གཏ་སེམ་དེན་དེ་ར་གནོ་དེ་ཨན་ཞིག་གེ་རྒིན་གེ་ནི་ཐེན་གནས་ར་

0: yinli tumbi yilkurwa jamu zheng lakchi di terwishel. Senba rabda yurajigbaan jamu zheng kuna manla sarungulba matsukjar yindelni jigadil zonga jakir nyamlin kadasung. Adanakka nangda njogma yersilbi lakkur fzamba tkhibzhin yonla. Lila sojin jyonchik jibi njogmi oma jigbaadir yilkurwa nam jigji nyetilda toni jabir jomzhin yuol.
1: Ngoluk kachir zong chikki rangrang saani zindi rini khibzhik lakchil tunzib sham yobi yekurwa tsangmi, rangmi tar nyamlib shay chugu. Sojin lakchil ni rini khsachin tunzib shamkil warchi ponjir tenin peji khirili. Chandu garin tsikjab shamkil ta tsikji jaman tindigla, wachi chachi ngawi tsikjati nagzhun mangpob kiyuli. Sojin ag mangsul tang tangrib labjin khchikdan jipati yeti rini yekur jim zachulla nislik sarwaf chayuli.
0: Rini khsachin tunzib shamkil cha nagzhun gorshik samchi chi. Mughang ghammel ta chonju. Kochi a rangdak yi sojin marga rigni chabchati toki kya jani sa goyo la. Nyantar toki samchal ghzong. Sarchin kya toki riri yi najun didag la lehtulun bampir kya thawlam anya dajgi yuol. Jemchung kalda torganga tuanzi bilag mangpo sham yuol. Tarlag zong dernang shang kangno dewi chawiya lahtar zokanga shamshtang danda gankarwa shepo yi tarka tanwa ganga kawshini yelkor war zhuwa nyangda chi. Ki maachi jecha changma tuwarganga rishchi lahtar yinla, adewiyan zhugma namchi tukpa zhiel. Dela lehnum shi di donchir zhi. Tanwa chongchong di ne rishchi sidukdi shongbi yongbu parashir ki tuanzi hi yinla. Zhugba mengcu ki shigengir ki taulima jah jel shi jikjang zhiel.
1: Me tuk chakson ki jang mar namchi tangwa jikjir tanzhi ne. Maachin ar zonggan zhugma shokhong ki rangi tabi lingye me tuk chari yong yote. Longog simchi yarhun ta Мен цомпхэрхмэ бжэртон лани бийн торгэнт лэвни метуг дэбэр цортап шихэн торгэнг гэн намшин чиг би гэржах торни дарта лэвни метуг гэнри ержонс ламэр бжэчэн дичин чэр гартун та тэньё пермасл торгэнг гэн рупа манг цугчи чэдэн дэмзэг дэн нацулар тэнийн бампэр жэ ламэр жэр чэпи таблым цови дэн хэн сомбур ян чэр юла
0: шохун ги метуг лэгэ тэ зонштэ адон лан зэмчи кэншэм шэгэр цэмэ ер затэн тэ метуг нямчун дэн жаши сих касэр ян данэн дэ тэр цава цэпэр масл Метуг чинг нирив жин чейг чивзан шел. Каштаг штанды лэкэр ча лавгин хчуэм шан, ргензин ча штамгил чигнжа шиг жуйчин хиод. Аргцэл чавтуна чигмчур шиг тэлни, кэсэра нянчунга хуанима лэкэр та жирди, дирв сарби мэрг тэнжал дан, вдэдул лэсун ча жонжи хи толчи чами хюн. Шэчи яр гавди зунга чэмэг аргцэл чавтуна, дэвэй чинг гэн ча мэгэн чухба шиг шел. Сожина мэнсу ча жуа штэгбу тунта варсам та чавио чанг. Вау чхбия лэкэр дан, тамэн чэ чачи дан бия мангсу лэх зэрэг чурэм чур чаптун ши ла. Ялэнгэ сэ тамэу дэвжа цама чил бар чэг.
1: Ргавдэр зонг ргэнэ лэцэл ехкур жанжуг нянчун чи чэ чи чэн хунчин гип шэчэр. Лэцэн юнрзуг ранг сагны чэ ргэнэ нангтун лар кэм цэгдэ ма чэ дан самчэ ма ил бий сатэнгэ жуа юу ла. Мангсу чим зэхшу дан ям тэншэн, нрупа мангсу чим цовры ян катэг нива шгэн би ртамуа гэн чэ ягэн чигчэр дам чуг юу ла. Рэм чи мэн рэб чи Намкин тунсэр канцуг ламарвжа. Ргумма чацуларга ештан мэпун шкоджуг завжин нгув цамшун. Рыг сосу мангцуг чи мэпун шкордий глэкэрлар цэмшин ланзум чи чоргэр чуалэ. Мэйо чи ргунзам рэжэр мандуг шигдэй. Далун чхэпи ргэни екур дэртунла ргавди хвалар вавийм цамуг жамдуг чигнан юлэ.
0: Ништун нерсим лур. Кэсэр ргэни нголуг чекэм сунчун кэлла ргэкэврэм би ргэни чекэм сунчун кэлчэ чхучэн тубаадан. Маил кэсэр ргэни ди ngamuni Арын сани жи аргни елкур маңшанг тхамшил галчинда жир юол. Диштун тэнэ дичин лаар тэмжил шаби чавтун са майн бар. Аргни гинзин дан маңцхучи нямчул тонли юнпар кев шугди иштагвы шичан шел. Нянчун джемтун шини сатанг аргни ке чхалжин сон юла. Чадан джемцун шини бампар ке джолым жаче ба дан. Шугуюн джомби марг бар ке сендан ян чесубда дан.
1: Лорджи нянцум ранг буржин тэнни ермай чи аргни екур кунта пэлэ. Гаяржунга рыгни гданшиг забжити, лунгур томчаг кесар рыгни ла, дэрэвчиг сунхи жисабжиг ба масл, голуг кэджи рыгни екур тонли, пэсэн тонбин пэджин жовар, нзамэджи нангнир гэхэв ца юлэ. Рыг сосу магмангчи, ргавчу лэгжи чул сэмхэх жигжабжи ба тэн, гзэнди айпи е рыгни екурм зачула рыгни вцати, рмачин гокунжи рыгни даржи тэн, тэнжэн бантабжи тонли пэджи ням тавчаны. Гунта цамми нямбаны, лорджи нянсум ранг мурджин тэнни, рмай чи рыгни екур кунта пэлэш ба тэйэнэ. Нямкнамба тисучэнгэ татэнгэ гэнэржон хэрсэм лэцэнх тунцэмтэн инчугэ тэнгди лэцэн чэ зомжэг ба хэвэрэн цодэн зомжэн гэн кэрва сонэм цэрэн тэн хуафтэн жа цомурчил таркэ ба дуржи цэрэн

Я чобана матаянг ди цукэнгэ дэнгэ дэнцэн дэнг тонцэм дэнэ жогран талэнцэн ди сомжэнгэн кэрва саджэ джахи дэнг нору цу таркэлва шилу джэхэв таркэлва гэнгэг цэлэнгэн сонм дэнчэнин. Намчэб ягэна ба цу сомжэгэн гонзэйни тангэ джэмэлэнцэн нэнг ацу таянг джэл джахи дэлэг.

0: 간지 딜라 카샤탄스 그다 담 샤란드가 제일 소나라 담 망초다 소브종라 카쿠탄 존도르치 쿠터리 톰니 다 체인 차지 권네 인지 따나가 마레 쉐티미크
1: 야야야
0: 하리
1: 그나 마와나요 마트다 다 키마가 툭 데른 거 샤바샤케 안토토 아니야 다득 진다 안다가 소르중이 나 샤바즈도 소기나 시 알로즈는 타크트 셰교도 코나이 마이바
0: 허리리
1: 데데니 다튼 뜨그 초라른 거스에 돈답식 세톤 시바데 다튼 다튼다 르시 막숨즈가 또 바이나 데 머리 튼들라 또 바이나 야미 고마나 바또 바이나 그런긴 돈나라 카도르 박선이 오노 세톤고 가동불 통신이네 뭐
0: 허리리
1: 지진고 마음바나 초연 데른 것이 만든다 리진다 원드 사크즈나 쇼다 슈퍼스타인가 하사가 хтимаг төг хадууны базын яа нэг ч мөндөс нэнгөө
0: яа яа дүн зба квадрат чи
1: яа яа ч дэмүү
2: яа дүн зба ч дэмүү
1: дэмүү юм дэмүү юм тэр ата консул шалангал эсэнг чард тань нэг ч төгж чи шиг үү
2: яа
1: тэгэмэ ата татнг тамшин дандрын дэ чулаа шиг нэг төний чөргө сураач
2: нарангийн цана да чунри лоб чунни ни хтамдэ шигэр гай хтамдэ бжэнг дандра тэр ашиг юм нэг зин Дэна тасан рендэн дэм цоннара та цабжу манцып тара яна яра сонни каца гэцгэн чекэп да та рэча дум зарчин мэк нахтам гэн рендэн дум үжгэн нэ нара мангэн арэн гэвжэгэн нэ нара тан рендэн жадар цуэлэнэ дила каши гэ джамжи чэра талэн жо урсту сэм рамбу шиг чэм гу чэнг юфу
1: Жэ жэ, сорда тэн гэй?
2: Лобжа ма локэн мэргэн том жо жэ агэн
1: Жэ нэ ас хасэл?
2: Нэ ас он мэджэмцэн
1: карта хшавна юр тасууг рэнг чигний карт тосон дүм шачиз ну татара шалат
2: татара зэгэн юм ац тангарги карт хшавна ути да ок сематану чи ямл ям цэтэн юу та карт ла касун та муз чившил мат
1: жири чи чул хөвтаны рэнг марту чо чих там шачи ю коригони аргара та там шил бат мо маа ю
2: тум ма тама мы чу гиргэн зэгэ я там шик цу чун тапсаги таранг сагны наа нүх тамшил ба ямар жад чал юм даа чу тэ карма карма хцоб гэж хэдэ энэ тэ на да лууч гэр хүн тань юли зон даа чу тамшик цугатаг ни да цугма танар дэн да хтамар хэнгэв жама та дэйн сонэ жадар нам жинаранг хтам гэх хой чарадам дэп тэн даранг лобжын наа энэ нара да хтамага ни тэм лобж хчиг нэрэй ю
1: жи жи тэгэ тана юшгны гинэ кик сомас их тама гани тум жангур
2: тамах шиг ганг к юг даер кайнар тамах шиг ганг ах нихтам шачун ден арх шиг япч ут атам чем буен итам
1: тэр лорм той
2: лорм тогни
1: тогни не тэгэ тана рамба мамуг зэн жа сомас шиг дэркэндли нисоны япчри тум ичи самбай ок
2: самбай ок чини чаза зината нахтам демсона харанг улмарк сужин гэргэний зэрмүү гани нэвшана да зэкүк гэм язг да шпахтам гасанда ничи тан юм язан цона хтамдах шиг хин харанг гзып жицг авцина чхны дам уу гэвш язин скра шиг таран ли чунга гэл хорм гэл хомайнара да шиг кэндли чуг самбара дам шиг юк
1: ᱨᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱᱡᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱱᱴᱷᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱞᱢ ᱜᱤᱱ ᱫᱤᱝᱜᱟ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱸᱡᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱪᱮᱥᱤᱜ ᱦᱟᱨᱛᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩᱥ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱭᱟ ᱪᱮᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ
2: ᱱᱟᱱᱤᱞᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱣᱞᱠᱟ ᱪᱤᱱ ᱠᱤ ᱠᱚᱝᱟ ᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱪᱮᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱜᱫᱚᱢ ᱨᱚᱞ ᱵᱟᱡ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱞᱠ ᱢᱤᱭᱩ ᱜᱤᱵ ᱡᱤᱜᱱᱩ ᱜᱟ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱤᱜ ᱟᱨᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤᱱᱫᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱱᱭᱟᱢ ᱵᱟᱯᱟᱨ ᱥᱚᱨᱟ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱵ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱪᱟᱪᱩᱜᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱨ ᱜᱨᱩᱱ ᱠᱟᱝᱠᱟᱨ ᱥᱮ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱢᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱝᱠᱨ ᱜᱩᱠᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱤᱥᱚᱱ ᱥᱟᱱᱫᱞ ᱛᱚ ᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱢᱵᱨᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱟᱛᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱵ ᱡᱟᱝ ᱜᱚᱡᱤ ᱴᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱱᱭᱟᱢ ᱵᱟᱯᱟᱨ ᱥᱚᱨᱟ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱵ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱨᱟᱯᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱦᱟᱢᱤ ᱴᱚᱱᱥᱤᱜᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱵᱤᱫᱟᱞᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱤᱵ ᱡᱟᱝ ᱡᱩᱢᱚ ᱢᱟᱠᱟ ᱪᱤᱱᱡᱤ
1: Я я квартин си тэгэ маам панаян чу тас тежон ханжон симуш бахтам гэ пасаг хуртам шил баг гэ дэн ба птэсэн ваз гэ ну гэ чу мондэн шиг о
2: я квартин си
1: я дэму
2: я
3: хтам тан хтам сими сим тан сима бич тун тан тун галанг ми ли тан ли гэв чу
1: 从我们的我是个农村街刚刚就学生连成了年不是刚四十。呀，这个题目。哦，题目。哎，这个呢，这个，他刚从山东来，新疆这儿的，他那个脾气是。
4: 呀呀呀。
1: Тэгэнэ та татын гэ тамшин дандамди чонни та шиба чоён чэтэн мөг цочун гэ та лэнсэн гөдг шиёка
4: ёк
1: ни чолла та чи чусэ сасэг толта сосу гэ томаё маа ёк
4: ёк
1: тэгэнэ домби солта тэг томаё ванш
4: та лхопта та зузинан и сауз маши тара домби лома сымчы сугни тэ мөз ёк
1: жэ жэ тэгэнэ чо рэнгэ та сонжина
4: на рэнгэ та сонжина на стикху дорду кармошян кинян чат чат сан лопчон гэ гэрги чо пасян ин на чу лома ду кармошян на лома абжил лэт мод ён
1: жэ жэ та зэгнди хэжэ бэргнин дэ лобра чо куну корм ди чонни чо ранил та сонжина жэрм гэ гэргин зэрэла
4: гэт
1: на рэнгэн дин гэ тэн сорач мод ок
4: рэнгэ нара та тэрэн зун сонжина спа гапу тэгма гэ шкэп дамби рендерн дин та анис зус шиг ёна так суджин рэгнин ди чо ба мэчо гэргинан багара шиг хинда уди кана ритара тайна тарта тарун мэнтэтэ сгэж гина самчик цора тэмүчэни та шиг шипа шипа пихтам хэ зун динара та марчул тэгни жожа ягни та тэмурелан дорчик цора тэмтэк
1: жэ жэ чичу хобданны ди гэнтэн дата коригэ онэр
4: мэчу хобданны гэнтина дата рогэн коригэ онэри та ди гаярнын гэннэн гэ капс таанхыг левшав жагы таанхыг жангавч таних сөдэн эргэнийг лгхи зөлийг таг левшаратаж янагэнэг капсатаж тэний далинита жигнив шарал хуптан цугит идарти тату таанхыг рандар бил таних сөдэн эргэнийг лгхи зөлийг курттаг как шиг пансим цугаг лигондэр
1: лгхи зөлийг какурсэ гонота сөкангэн
4: лхи зөли секунута та шайго жали эшиг тапкали эшиг штали эшиг штали на штагар гали эшиг тэрк мюнкэр кре ён до на эшиг до эшиг ораз гинжина врати та цанги вичартин мөнгө зүгри чи шачдга чи ратамгдга чандмы ритар гадга тензум секунут ти хуй тарт тэрк цамун зум айог ти далих кармаджу ти далин шейр ка шар гавшин тги аги кунри
1: жи жи тигэна чиг хөвтэг нэг чиг панин дам учмус тонда
4: та зу та динах чиг ок панин ро юк дор чиг гэдэм үри та яг нэг хөвтэг хөвкэн гэ шицу тана тэрка нжохсаг ян тэг энэ зикүт зини тина жахи тина та шаер кира тан дан чиг нэр я ка нигэн нэр я зин далини рериг мён ян арджала сөүлөн гөни мансиг та ян сугжгын дэв төп гоган дор чиг та цэтэм үёк
1: жэрэ та зэгнди хэжиг рэгнэн дэл хобрач юуг гөрм джи чони та лувжг цаман сонжина рэнгэ чиг хамсын жамба цама лувжон өгдөт нопа мену гэ чарчин гөгөнэ хамсын жамба дэ чиг лувжон өгдөрэн дэ шхнэрэ чиг нива зура тонго кан дэ томог чайок
4: томог чайок та тамхи таузэн сонжина шаир канжина тама тамхи сэр дүнд шилта кэнэ сидира тамхи дэ мэргах та ловрын нагасарати далини шангит пели ти гартгарат авшени та ти юна лори шигнуг шайг хатан чемган юг чигтери аниг лаки марчи четган юг шайг тахтымды тыңма чигтым узсек мо хтым апившачу амившади чедыкин гюнжон бик кагыз дитым узу шати окрара таврт зичме хтан хыри тен аргнири аргнинде хомокойн жана шапка так куг та шайр кара собранны хомокойн ну шекгината шелашему мела шигни шелашему мела шенни тимутри
1: та ти аргинта лобтаг нани сиг шай сиг сиг сиг кавдай кор тасора сиг хтан хыг ламни шали тымы ко сара
4: Тата чиг хтамхыг ламни зодгри тунканари чиг гди чиг чагсаргунар татамхыг нана тумука чиг хананда ойни секанари чиг тумуш шатиока гананада тайни чангу татамузу шати тунканаре тумуз чиг анага куди юни нюмгани тумури
1: Жэжэ та чурэнгэ гэргэнзгэн үнэтэнэ хтамхын дэг тхна чи хломачо паннугча чэчок самгэ хэлэнгэна чигэнди хтамхыг чондэнаян чи алантурк налмагат өнгөца хөвсүгэн налмагат өнгөца нэ каричи карчи жонад өнтэнэ чи хтамхыг кэргэ рантэн гэсэ гүнэр нэ майм би ханшик чи ниванд мучэ пондогса канагса
4: Танганжина тасанг татинчо сужинг ргнин дэ джинзэнини мэцик шэйтэг попа тачисан газгтэк shala shimu mela dali popa ta tachi sangaz tap koni tindo da tam khind nin kin baz ki nyana di tsikjur yigna ri da nin machine zgna na tam khind na chang mar ta ra yong de nin shin na zg

0: 나게 닌 거나라 영여드가 닌 탐노리 도무가 땅회글람 나 소수가 땅회다 시가 하장 같이와다 더니샤이조라 김쿠장 땅회 몽몽도 욕가 다들 영 뒤추통통도 못 그나 샤나 쉬면서
1: Рета Рангила Геркинск нетни таши паштамга Хасан ита лулон корендиге артан хуйгин рандырды ял динрому девжинты тавши кинги неген анаю та санирынги не хаса майони тамаш тигна чу ранги денги чикинсинги
0: на ранги инжина ти куман жомши му сапахтам гу пасаз кудина о данда муз гинжере ландор чикин интин тамуз гылакани чиге тага юзина та лопта сусу инара Tang chuan jina dukan mushang lotari. Dunang nara, tang hindi, arjendan down the movie, the kunda on the mushini. Tatini, shangalabdan ramba, pill, tinjo owner. Tina, and also tak jamba nara, nishik tower, kachung tower. Ta, takinara, tang hig, shangin the pekunu, young, ichira, kantong ixik, arginu. Tumuri, Tina, Sapagapu, Tamag, Tanquin, the Menara, Tanquin, Dander, the Sultanan, Pili, Tina, the Chizgatago, the Tina, and the Chungriganuli, Shay, Tango, Chizgata, Shiga, Ktan Sapaz, and Jotam, Tandi, Kongchepu, Jotapsau, Shay, newly Jariondina, Shiga, Shano, Geno. Tamuzga, Nizong Dalini, Shayin, the Kandabjangina, Shiga, Pensum Sopari Industrial. Atandi Sapaga Pukamag Tamsin, the thousands on Dina, those who require the Sopchong Shayin, Matunda, Matuna, Tachi, the Gaputa, the Kashil Tati, Danari, the Yuzongan, Shigan, and Jigar and Jekka, the Wakatan Pesara, Sonta, Sona Tandini, Sopchong, the Roman, newly Twentanata, Shiga, around the thousands on Dina, some conquer Tanagaga used it, Yutamuria.
1: Tatu, Sopchong, the Roman Samaratun on the Kari. Тамхын жандырг нивайна шуку шапартамга хасаны тамшилпа маңпуғы тати аржинда тамшануғын нивайна шуку. Нда сосу читалдыңын та татынгын дүкарий та ота шапартамга аржинзынгын етінері үшейші пеге түшон тасамжыға суратты айуғы.
0: Tetang mau masih yok, syair kahdina, sebagai putra mandang gunza kuri tatu tena, tetang ni kau cakap dari yang nata, nengah semu tu nunu kalah sokong nender kaksi dari yang nata, ta pentuk tu kuyok kiri, jekiri indor cik, nyum gar cik, temuri.
1: Та syair sama gua syakur tatu ra, lu syakur ngana cik, lu zonri syakur nura, tayarun ingina kartu tu, lu mazun, takatasu nasi kita, kan? Yok. Kani жертв смузок
0: тамаинчина шейчу лузун гыжигини арджи папелини далини лузун гыжиги те ярам гыбини оге кок тастаур тгара та карсын терин гы шейчу картыгла кавенуника мандага тчага мандага тдина та таур донлен бачи адалинлени тан юн леанура ангелингини ланунига анамана мхчигну тастаур згри самгыю тина та та тасын гы картыгын дитанни шейз гы канч гы сунара Kerja lulusan itu anu tu, tali, tukar jari, tukar syali, tani uli hara dengan tini jutuk. Tapi tengah kat tu ini na, cikson yang cik tu, lulusan mana ni, cikson ni tani gomeng umar itu ni syi nara, tini dah tengah sini. Tahu ke syi itu mal, tahu kerja lona tabrik sini nara, tabrik tu tukar yang takat tu ni yang macam nara, tani kerja lona itu nukam tu, sara sara naga kuatui, sara jin ni sara naga lintui. Кыргыттан хөйтө кыргытына жок төй дини далини өшөтөп көк. Анда тавызган сонжинада хтам хийге секунунда шай нара. Шаксан рихсан ан тамжызы юну. Олу шихжызы юну. Тата теринда мөнжир шуңда алган дурчик тацыл. Тумучик.
1: Жири.
0: Тахтам хинде шай кырсуф каса шетчик булгуда. О каса гылгуда. Каса гылам ни. Тани нугнун тими датун гон зумар. Луна ну там хитта сара. Улын далини. Та там хитти ламни каса танига. Сондлини дали шиттук. Нуттут мори.
1: Жири. Та гергинзик нетни та шай сама азгылы хижгыргни артам хойра тян шикет алды хинас гондлас когнитни ардензе кюнди тхни та карсан дерен чөрөнгөн этни чи ганкрын даму чи ганкрына дикса
0: та тзун арын гитаут кын сам циклакени тму сам гыю та шай инди сулжуна но па мени а тила катанита Танхуйна, та, судьин гаргнина, судьин золик шушайна, нарказу, цгири, шайти, ришкан сахара, джог отук, шайти, ришкан сахара, сахкан джог отук, семс, та, судьин гаргнина, хибжа гаргнина, йону,

0: tukukchik shek gojuri, ta lam tukukchik jik gojuri. Ya yin nari ya, ta tangma tanga goma, nam kaf chunga tukma, tsikya kirka kagwen juknuk, sungara patsir ngak gondundu, chumar zonjigna kersi yin ta. Yin na ta su chu chumuzi zay goko, zijigna yin na, chu chumra nanga tsikzi ye goko, jamsu nanga dozgi. Ko tsiksar tonggar jogo yinzi, ku alongar gagan paka yinzi. Tan chambur gara sanga taga, Dujin chan ni urum shigazi, nushtay guni kir sungas. Ko nyan kirani karig nandanda, ko namo lukki zun nandanda. Ko lang idanna lukndig jazi, lukib danna khandig jazi, ko shaji yoos. Yandan chair nongda sayin zijigna yinna, jihotsi ngoyi guna, gdong chamag chayi guna. Khirug jalanda yinggo zidali chu chamra andi nangni. Chuhotsi yinna htana zi koka, tongdog yinna gara zi koka. Rtanda sokshin chonka yijigna, Nduwa aga yamchik nazi ka arzaarab jinnna fshia zanazi, chira jinnna nyia zanazi. Nda khirgut jala zay kwa nundi shtichit zambi rila zaga shkurshin maani shugdo zagi. Kungya ndi tukni zin sumir dohtuk hirwa zagi, fshik sumir fshiri pata zagi, chir sunga zida li chu taso chamrandi nanga fshia nari. Yinna riya taso ndi tukni cikilam bu ziga jimbu. Rayab denchung zay kwa nundi. Цыгалан жана тулан зиги, кирмо жана тугжиг зиги, цыгыр кери цыгы зыри, бенгу хорын уг зыг тори сонтая. Чонжиг на керчи дэрэн, чан болгарын ниги. Чан нигин ди тугнин гозрых нага нян игзыши, чачун нигер та игзыши. Янда чазыг ивша та зижиг на янна райав дэнчун зэкону кэнгэ. Вшир шанна ангол гварчун кахсым зэконунды. Гыркарчун жана бэм дезы юзы, жарурук жана бэм дезы юзы, кангчалип жана бэм дезы юзы. Бүм нүхнан тұрғысым гэн оңна күнгэй арчуң сангзэ гон үнді. Нешін қсэр көрін дәндәк, сэр сэр үй камдуғ маалуғни, кэшін жамсу чын дәндәк, зан чыжүйп чы кәм маалуғни. Хараран нүккір сэм нүңни, рәбчылғын нүган тұғ маамнүңни, гофынгар тұққы сэм нүңни, шуңоғы тұққын жын маамнүңни, чымбай чымдангэнім, жүгва чылангэр тәзі енз. Енна тәсулы хэргүр жаланды чумузы рейб зижгны енна, гүн хүн бұл чықчек көвлүн бұзы енз, гір карчын хүкчек көгдуң мәзі енз. Енна чәкі чуарлы мүрлу, Kanan ge son turdo ni kanan ta nash jime na zika toga. Kungim nyak shing anba mnye yen na mari, wulu anba jang yen na mari. Dumu gam nyak kan zambu galang an jurshit. Kalka jena runga chapcha dhe tamra nang ge cikda jamsu nang ge doi na. Chu ngu ca gizhi, chu chiyog nyom gizhi. Chakin di tukni taga ndang rang yir zishi, tsong jar gu zishi. Chakin da sul ko khergu dhala dara, rayaw den chung niga galang nang tangi zekono, nirdar tak zog zekono di tukni. Allah jamuh nakha azayasi. Allah jamuh nakha zaynar kumardar dhubchakcheka hamzi gojuri. Allah hula hapchakka chazi gojuri. Allah ngurke linchakka chazi gojuri. Ndaksan bu charchin anzom giz. Ajamsan lorji dhumu shatta. Shanna riya, ta shirtanga shanna chachom nyamshi uita shanu ngi kharka ikhshir dabgona. Khtam kachab shanna tsazi gonari. Ucharan hangnan binzigtur gonari. Achor kachab mangna nyung jondir, kibarangna chan jondidara. Tarji sur tambi chumuri zijigna yinna tikin chambu gerul kyangu yong khu ta tang chana cham song zig do ta tang laga lag jiz zig togni din yazi kongistan da chir song nun di togni da ta su chumuri zina chur song ga yim zig dera chur ham zig ja ni gi chamra di nong ni cho den bir tig zig dali chu bir ji zig dali che ker tu na zi alu in nong ga kan zina ti ma cha pi kon di togna Күннен күг жауа ланжи мэнэзі, бчэкэр дунгур дээжи мэнэзі, ко чэзгэ ёвбзиди, ку чок ахсэр мурзундани, ку тэнда кэрин жогону, ку ням мэгэ нэнгав зонжиг ёвз. Нда сэгсэр дунгур жога янзи, нда алунгур гэгэн пака янзи. Нды тугни няма санин, кунка нига тэгтэг натэгна, тэгтэг мбатэгна. Кунка нды тугна тэгэ, ерт тэгэ, курна тэгэ, хтярангэм дун янзи, сам курна келангэр тэ янзи. Чэнэгэ сэйн нэрэн, дангб яю вшэ ло джири. Арда дали мне лодири. Оя. Чони сатан сиин нара, чонжигна керчи инна, чончан болгарин нара. Чочак ахсир мур джунга, чони га цигазы тэрэн карсан. Вата ун нанга хичан зири, тэн дови нанга кунчан зири. Оя. Янна хкызып циг наран, дэ цигазып, дэн бир тэг зэ дэ, чэ бир джизэ юг гонар има. Цэг мртэг ямында казг, ша мртэг ролгар ямда зэкэв дэнна, дэшка му ла каин нари, дэшку му ча каин нари. Оя. Yennar ji surri ya, khirgur jala zeko no kyanga chaniga, cikil lambo ziga kimbo. Yerkin chaga jabkir kikja, merkin chaya jabkir nyugja. Chazim shatab zidigini, 그때가 전에 조뱅고머리 달리 샴발럭머리 용어는 되니까 그들하고 전 고마즈 학장 학대 고마즈 난도 노르마즈 따우리 며칠 걸던 견지게 뭐 며칠 미 며칠 걸서터지 그치우제우스 코즈글지글람보즈 다 츠키치 츠키쳔보즈 다 지글람보 코요너리스 메티테랑 적은 톰란디노니 제니가 통사슴니 혼느즈 통시잔니 척느즈 죽템니기 손느즈 라롱니기 스템느즈 뜻한테 거르무르도인즈 터샤랑 카페 차크르딘스 티마차피 추무리 지지그나 옛나 체카니기드그 쫄론뎀 손카이지그나 다 체급지네 총급지네 머로즈크 돈드가 옌고크 옌고나 체니긴디 속니드그 그탄데 체르송아 지치롱다리 체니기 년츠니마 현드지즈그 년츠니마 닌드지즈그 돈이 몽오즈 샨지 어롱오즈 엄든지 옛나드그 함드그 장은이기 옛나라 카레홍지 스티베라블그너리 Лыгна инна чумури ептичгна инна чакэнигэ цыкэрэнгтон Оя чурэп цыкдав дат зэгэзонди чондонгзэ да хунвар зэгэзонди тунгэн таман дэвшэ зэгэзоннэри Тамырлузыкэ тугни чачондани мнечин тэгдэга Энди тугни тэгэ чаванна экэ шапа цыкэ экэ чигжигна Дэвшэ тавигнига юкъазы мари нэгнян бирнэрня музы мария Ашо чуму шакэвдэнна Лирджэмджигэвдэ ко цэндэвшэгэвдэ ко чилнгусагэвдэ ко зэнзи Gorar ba chenze, kikong ha chenze, lang chang ha chenze, yin ze kondi. Yin na mrlo zike tukni nganya randi tukni, lama sopsa zike, mchikdob kaabka zike, rarjir uya zike, manjar lukwa zike, li lukki nangan nora chur-chur zike, simsambi tangab lama gum-gum zijigna. Nganyi ra ta su chumurib zijigna yin na, chaka nigin gyolundi tukni, gyondigna lhondig shangdig eji za, sangji na marji varji yin zike tukni, nganyi gara chakka ra chab chanka tukwa, chapak namgak tarin da u, njawa shangka suklin da zike tukni, Коэнди тугни чекани гатэг зэргожири шэлгожири зэхингожири гатан чагожири яннага рани сом сонна чичомнин гобжин дем сонна глотэвкэ хасиктан да эко кэ ичигэ махсиг лэбжэн эко кэ нэгэр кэрдим чинэ кэвэ луртэ кэ шэнгэ ардэрэ кэнгэ жэнгэ мэнэ гзэ нян чэ кэ мнэ зэрэбди глотэв ю ичи ю ди ардэ кэр махсиг хасиг зэгэ сан да лахсиг тэрцги чэлонна яннэ чекани гэ сэтан сэн сонна сэмгэ мэлун гэ ятэгнэ зэ лигэ нэгдун тасэнэ зэгэ тугни ngani kero la da lung di zigi, nako chadin jam di zigi xigi suna. Terang so yin na, tarkindu ajuk taab zi na. Raya dian chung da, khergur jala niga, tarkindu majuk taa zi jondu. Xi ho zi ngoy na, gdung chamag chay na. Yin na, da sun di tukni chumuri zi zi na, yin na, shirshan na yin na. Khergur jala da ra, raya jore niga. Nya ma chi ma chung zang lang zan da, da ma chi ma chung xiang zan zi yin nondu. Ni shen mar guwa ri. Да сейн наратыга терен карсын жасы мертин жапа ертингү шакы делони зерки делони гемсен тумузри янна чаканигинди тугни мирлузык тонды гагланык танги нер дартык зу ижигна мынаранди тугни жемапти сим маркела юнкай ондри янна тасо чаниги сатан сейн нарандыня сим нартык зу юнна мо нартык зу гонна ди тугни хчик хчигатыга чугасинын гы тунсари уна карсинын гы мгарсари янзе кок Yenna chenig indi tugni niwa jege shik gondi luqa chegup che gonri ndo shota ge chenan jitin chok sha sizri kumo ge yek nya sizri yenna choker bu dala dar arab den chong niga chotak in cham bo gar deran jigna kerti nigi hoya ter kermen pen dizgi zim sugra ton dizgi se yana ngo yo non za pana tsigonu ndi tugni tugun chukan gon ni khur sul no jultar chelong ta khur sul no tugni Kormo tanjav tanjag tanda nya ni ila na shokwas da artuk ila na koraz si atonda achopshin chon nyama namsam na nyami ni sep jorgelina ngorcho satang sem son na sewa na nguyo nom za pana tsigonu ndi tugni chikir chigatag sambi nang alhan mi jori nang atgmi ta sem ta kormo to ina tarsharan ka pa chakirti ina ti tugni tag ndang jeg yeg zi gonre chalg tang yeg zi gonre ndo tag lham chig ja da ngnyam son ka yijgna ra ndar chak kam chuksang na zigi zug shab ka tum bo zi dali Азаялан хина чүн менэзэ, нукалан хинан жин менэзэ кэ тугни, чэшо еннаран ниган ди тугни тэг, канжу гонэри, цыгар цы гонэри, ржисур еннан мэрлун ди тугни, шин чон нема намсам, неми нерсип чоргэла, цыгжу нукалан фэнжазы, ун намки тугзин жазы тэг, шэл мэчуг, зэр мэчуг зэ гюнды, сэмтэг кормур дуйна, шчаран кэпэ чакэрдин, думузы махту костам качавшэнна цэз гонэри, учаран ханан бензэгтур гонэри, нин самтэн самзэгда, нэ чэ тэрэбзгэла.
1: Re terung golung dankil ta tholung dankil nyegi ta kon ye zawa landgiri jopa thandgi dal tangi Shaka kasha shi mungi zhigi, tsuki huamkri shi togi zhigi dali yukar dhyana shata, ten jina tsumayi gapsi zhigi naro. Tiki tanga ta terang shiru garamban ten jina kishi temungan dhandar yinziri ta kongni fshat tanga. Tena temungan dhandar nda yin tanga ta nyi gir sosola karma tergi wana maro kishi golugan dhankil tanga solun dhankil niga yina ta golugan dhankil ta solun dhankil niga zirin dhankil soso ta rikha rikha karma tergi wana maro nyi gira karma tergi wana maro. Tayam sawuji higoga. Tena shuni tandarjik shandam gergin nambaga golugan dhankil la karma tergi wana. Аргатам тан чун об гяджила нга аргатам тан чун об гяджиг абдан аргатам тан чун об гяджила г аргатам тан чун об гялг гял аргатам тан чун об гяджиг арг тинам чи төвэ катан аргатам тан чун об гялг гял тан чи амавэ катан аргатам тан чун об гялт абдан алан жи кен жигте төвкер аргатам тан чун об гяджила чигрел самэ гасанаро Рэнди Тонин гина шандам гэргэн нам багэ цолун данкэл ла карма тэрчу. Аргатам тан чун аб гяджэл агни. Аргатам тан чун аб гял тэгэ. Аргатам тан чун аб гяджэл агни. Аргатам тан чун аб гял гэб дэн. Аргатам тан чун аб гял тэгэ аб гял. Тинан чи тувэ гатэн аргатам тан чун аб гял гэб дэн тан чи амавэ гатэн. Аргатам тан чун аб гял тэгэ лан жи кэн жигтэ тувкэр. Аргатам тан чун аб гял аб дэн дэн жил. Цамэ гапсэ нару.
2: Арджерсл чэтэн ма сервер дамби хтам чэлэн цу.
3: Арджерсл чэдэн ба чумр жабби ngэгэш чэцэл.
2: Арджерсл чэрэн дэн цэвэ чолвэ гэн чэн чо ба.
3: Арджерсл чэшэн кэм лэнэрэх залвэ чом чэн дара.
2: Чом чэн дара.
4: Tukunaba, tengdi lesen na tongsum dene zhugu, lesen daga songdug ba tang somdung gankar ba sarang zhashi tang takil ba shiglu, zhichub takil ba ngantug sarang tang solm rinxin yin.
5: Nachung chi pi rishti che dora,
6: wapi woyo hirg shankam,
5: rikpi woyo zinjo ye kartang,
6: nachung chi pi yelri che zhugu,
7: zhugu chung chung zhugu,
6: nachung chi pi gansi che tatung lesen,

ཡེལང ཐ་སེ་ ནེ་མོན ཅན་ཏོང ཁང གི་ ཚིབ་ཅེ་ ཅིག་ ཉེ་ཏ་ པ་ཏར་ན ཡེལང ཡེ་སལམ ཅན་ཏན ཇ་ཁ ཁོ མ་ཧུང་ གབ ཅེ་ཅིབ ཁོན ཁ་ཐམ ཡེ་ཅིབ ཏན ཏོན ངོན་ཅིལ ཨ་མེ་རིཁ པོ་སམ ཚོ ཁ དང ཨ་མན ཚོ ཁ ཁོར་མོ ཚམ ཚོ ཁ ཅིས་ ཡོང་ མ ཅུག སེར ཏ་ པ་ཏར་ན ཁ་ཐམ ཡེ་ཅི ཡོང་ ཏོབ ཤང་གལ ཤེ ཁ ཉན ཤལ ཤ ཅིར ཨ་མེ་རིཁ ཐ་ན ཅུལ ཁ ཏོང ཅེ་ ཏེ ཨ་དོགམ ཅིག་ ན ཏུན ཅིག་ Америкэ мэгтүнш тэн зэ тэйн хүнэн шэ жэна бэр ларсу шэ тэм мэйлэ. Гэйлэнгэг нэсэ тэрэгэм жон урэх тэнгүү хэтэн нэйн чочин гүл мэсэ сэрэ. Хоор мэцэм цонгэг лэнгэр кэб хатам мэн чэв тэндүнэ. Хоор мэцэм цонгэг нэг гэйлэн мэгмэн лагэн гэвэй чабсал тонгхун ээнбэй тэр хүнэн шэ жэна бэр нэр мэсэ сэрэ. Америкэ сэнзэн тэлэн пүй нэр хүн гэйлэн чамбэй сэ дэнгэр жи хоор мэцэм цонгэг дэ Америкэ нгва кунг сэ чабжэг шэ цэ ёбэй нэ тун тэнэ хатам мэн чэв тэндүнэ. Хэтам шэ дэнэ нюхтэм кона ээн бадэн нэ дэ гэйлэн ээнбэй Сончун канци Американ тачул тунг инсэрэ. Адапатарна, хата мичи дарун шангэлс тэн чабдэг шитуна. Эйлэнгэ мэ гэнрунги Америкэ занзэлн кэн занзун тэн амасу тэнна. Эйлэн мэгмэнчи дончу шипи мэргу чэхсэм чэфшаргав лангчух сэрэ.

0: Chorwun jayi lagbji lalangkur nyocong chongrade Salang kwargar huamjur xarpil khil Kani kharlamjir gortag angabjirg baryole Chongri gajirja chesheng Rambam tomzhang amasamjir lalangkur rig nachugyola Chongri na dandrolig khichikhchigda yongsag jibtabbi Lalangkur lartan doba am nyondong khan changma Chorwun jayi lagbji lalangkur chongrir pepar gapsash Jekhti khabar angchang khichikhsam tu Tubdin ubdeng Tutur gurgu yene.
1: Chije simkong ni phalbi hazimil jilagji. Nga tho ologlob ji jobi warnang ga phonir garcho. Warnang chinji phoni chije khaprla gu yol.
2: Yatupunamba, Tarta Chetzi, Nesin and Gununde, Warnung Chenge Ponyag, Tatun and Sengin. Sandani, Strache Lang Tour, Jessel Supaglangvi, Ayanker, Chinta Jerson Sergunugo, Donesian, Lachia Gordi Yul, Dina, Topuska Yankalam Nagyoke. Wait, what you demo?
3: Ya, demo to demo, Senodoma.
2: Ademuyake, Akagat Sandani, Strache Lang Tour, Jessel Supaglangvi. Аянкер чинта жерсэн сэргүнүгө донэзге лыкчия кодгиёнунда сызга мундынгы лыкчия кэрди.
3: О, таты нянкин юмас күнү ен.
2: Аре.
3: О, та нарива дукарива какын ок.
2: Аре, какын дак.
3: О, тайна рива шатаман жога.
2: Аре, тина тынга жима гылен ценин аян чинга цулен ценден гусаматга капыр хура чурева кун тенри.
3: Я, та, хана, лоло, ну, та. Тому та няньге, ок, я, зюсуду, не. Чего, та, где, ржанинг, чего, рамдук, мене, тому, ола, юква, тама, гаду, ола, ленин, тиги. Танжу, ола, сарвари, ола, танжу, кватен, дичи.
2: Я, дина. Tangajimayang chu kabar khura chu lawa sizg lawa lama sizg mangla rewa chig yang chu dirji ka toyang chi rewa kungu
3: ya
2: ya tina ni kakwa demo
3: demo
2: ya ya topo namba tina tsamdane chi nyam khichig shtagchi lang chur jisil tsukpa g ayankar chinta jirsung sergunu go donglende sanshi nang juyil

0: Венежиг таңян да сосуг кырга махчинде тонаан зоон жагылгундай тани маанийг каптхондын сонина кырга зомжаг ни банда тонд гатан жун динге талан бабай тянчини да кырга махсамран ден тонаан кырга лавшиг хуйлугра да зоон жина тгезг зоуи да да сосуг ни танаран кырга лобчик шеттве нанда да кырга хоман да чон тве нанда да сосуг ни тана да герген ранран аян ранран г шеттбрач махчигин инда мориону г ченг ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Da gergindra thoma da zun sonja indi gergindra thotra da zun sonjina thoma ga chamdagra yang na thoma ga kirga jab kan soa da zo jilindu yakindag jundi sonjang hachang ga gachembo di na gergindra sonjina di jinta kirga thoma ga chamdagandi yin dendi kanda yi guin na da zun yi tanda ni yang gergindra kapta di na
1: Ya lak, di nam tanga chiki soosu jinan da soosu jinan ban da yin na tsangmi jini shiadi kiru na ᱫᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚ ᱩᱝᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮᱫ ᱫᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱤᱢᱵᱟᱞᱟ ᱛᱮᱥᱛᱟᱣᱟ ᱪᱤ ᱩᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮᱥᱛᱟᱣᱟ ᱪᱚᱢ ᱪᱚᱝᱡᱤ ᱠᱤ ᱡᱮᱨᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱢᱮᱱᱱᱟᱨ ᱡᱚᱠᱚ ᱜᱮ ᱫᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱵᱚᱠ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱜᱟᱱᱫᱤ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱦᱟᱡ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱦᱟᱡ ᱢᱤᱭᱚᱱ ᱜᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱚ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱮᱱ ᱛᱚᱜᱚᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱫᱮ ᱪᱚᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱪᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱴᱚᱨᱡᱤᱝ ᱜᱚ ᱥᱛᱟᱵᱟ ᱥᱴᱚᱨᱡᱤᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱣᱟᱭ ᱱᱟᱝ ᱟᱥᱚ ᱭᱟᱨ ᱪᱚᱱᱡᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱚ ᱛᱮ ᱫᱤ ᱥᱞᱚᱯᱛᱟ ᱱᱚ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱤᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱜᱮᱜᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱟᱢ ᱠᱟᱭᱟ ᱢᱟᱵᱥᱤᱱ ᱟ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱛᱚᱠᱚ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱫᱟᱝᱥᱟᱝ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱚᱱᱡᱤ ᱠᱚ ᱭᱟᱢᱚ ᱡᱟ ᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱡᱟ ᱫᱤᱨᱮᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱮᱱ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱚᱱᱡᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱪᱚᱱᱡᱤ ᱛᱮ ᱤᱪᱨᱚᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱝ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱮᱨᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱡᱩᱜ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱤᱢᱚ ᱡᱮᱨᱟ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱣᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱜᱚᱡᱮ ᱫᱤ ᱱᱟᱨᱟᱱᱟᱭᱱᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱟᱛᱱᱤ ᱥᱢᱚᱢ ᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱞᱚᱠᱥᱢ ᱜᱤᱱ ᱨᱟᱝᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱥᱛᱟ ᱣᱟᱭ ᱪᱤ ᱱᱡᱤᱱᱫᱟᱠ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱟᱨᱮ ᱞᱚ ᱱᱡᱤᱱᱫᱟᱠ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱟᱨᱮ ᱱᱡᱤᱱᱫᱟᱠ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱤ ᱠᱟᱥ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱢ ᱡᱮᱨᱟ ᱡᱮᱨᱟᱱ ᱫᱮᱥᱛᱟ ᱣᱟ ᱥᱤᱨ ᱜᱚ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱞ ᱥᱤᱨ ᱜᱚ ᱥᱟᱢ ᱡᱚ ᱭᱟᱢ ᱥᱟᱢ ᱞᱚ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱵᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱟ ᱪᱤ ᱞᱚ ᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱢᱤᱭᱚ ᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮᱫᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱜ ᱱᱡᱤᱱᱫᱟᱠ ᱱᱤᱥᱠᱟᱢ ᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱ ᱱᱡᱤᱱᱫᱟᱠ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱢᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱤᱜ ᱱᱡᱤᱱᱫᱟᱠ ᱱᱤᱞᱟ ᱛᱤᱜ ᱞᱟᱯᱥᱟᱱ ᱪᱷᱩᱫᱤ ᱫᱟᱫ ᱭᱚᱛᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱛᱩᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱟᱡᱮ ᱡᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱞᱟᱢ ᱡᱮᱥ ᱛᱩᱠ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱞᱥ ᱞᱚᱢᱤ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱨᱟᱢᱡᱟᱝ ᱛᱟᱠᱥᱢ ᱚᱯᱟ ᱨᱟᱢᱡᱟᱝ ᱛᱟᱠᱥᱢ ᱱᱚᱱᱛᱤ ᱨᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱚᱜ ᱵᱟᱭ ᱚᱯᱟ ᱨᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱚᱜ ᱵᱟ ᱫᱤᱱ ᱟᱥᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱞᱚᱢᱟ ᱡᱟᱣᱟᱡ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱡᱮ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱪᱚᱜ ᱵᱤᱱᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱚᱡᱟᱝ ᱛᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱚᱜ ᱠᱚᱫᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱥᱤᱨ ᱡᱤᱜᱮ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱪᱚᱜ ᱵᱟ ᱫᱤᱱ ᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱫᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱪᱮᱜᱮᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱡᱤᱝᱜᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱠ ᱡᱮ ᱪᱚᱜ ᱵᱤᱱᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱟᱜ ᱢᱟᱱᱭᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱥᱤᱱᱫᱚᱱ ᱱᱮ ᱡᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱚᱡᱮ ᱨᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱱᱤᱝ ᱠᱚᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱛᱤᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱱᱛᱚ ᱪᱚᱞᱟ ᱦᱟᱨ ᱡᱮ ᱛᱤᱥᱮ ᱯᱤᱠᱟᱥ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱜᱟᱡᱜᱤᱱᱟ ᱥᱟᱨᱭᱚᱝ ᱚᱪᱚᱱ ᱫᱟ ᱜᱤᱨᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱚᱯ ᱪᱩᱱᱮ ᱡᱟᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱱᱤᱵ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱫ ᱢᱟᱨᱛᱚᱱ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱛᱚᱱ ᱠᱟᱞᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱢᱟᱨᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱭ ᱪᱮᱠ ᱪᱷᱩᱜᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱜ ᱡᱮ ᱛᱟᱨᱮᱫᱟ ᱱᱤᱱᱤ ᱡᱮᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱪᱷᱤᱪᱤᱜ ᱥᱚᱱᱞᱚᱜ ᱠᱟᱡᱟ ᱫᱚ ᱪᱚᱛᱚᱜ ᱡᱮᱡᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱩᱢᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱡᱟᱠᱪᱩᱨ ᱭᱮᱱᱚ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱵᱚᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱥᱟ ᱭᱮᱱ ᱨᱮᱫᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱭᱟ ᱥᱚᱱᱞᱚ ᱭᱟ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱪᱚᱝ ᱡᱮ ᱭᱚᱜ ᱯᱟᱨᱮ ᱪᱷᱮᱨᱮ ᱡᱮᱡᱚᱱ ᱱᱟᱪᱚ ᱞᱚᱢᱟ ᱱᱟᱪᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱛ ᱜᱤᱱᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱚᱱᱮ ᱠᱟᱪᱟ ᱫᱟᱢ ᱭᱟᱢᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱨᱥᱤᱨ ᱜᱤᱱᱟ ᱵᱟᱢ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱪᱤᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱵᱢᱤ ᱥᱮᱢᱠᱟᱢ ᱠᱤᱜᱤ ᱪᱚᱝᱫᱟ ᱞᱟᱜᱞᱟᱢ ᱤᱨᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱫᱮ ᱤᱥᱢᱚᱫᱟ ᱞᱚᱵ ᱪᱷᱩᱛᱛᱚ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱢᱟᱝ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱨᱠᱟᱱ ᱫᱚᱣᱟᱫᱟ ᱢᱩᱡᱤ ᱭᱟᱜ ᱵᱚᱡᱩ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱨᱤ ᱢᱟᱜᱛᱚᱠᱥ ᱱᱟᱪᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱩᱪᱤᱜᱚᱨ ᱫᱚᱝ ᱠᱷᱤᱭᱚᱫ ᱚᱠᱥᱭᱟᱫ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱡᱮ ᱱᱟᱪᱚ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱪᱟᱢ ᱪᱤ ᱱᱤᱭᱛᱚᱜ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱪᱤᱱᱚ ᱱᱟᱜᱛᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱪᱚ ᱪᱤᱪᱩᱱ ᱫᱨᱤᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮᱫᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱠᱚ ᱨᱟᱱᱤ ᱪᱤᱠᱪᱩᱠ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱮᱜ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱭᱮᱱ ᱛᱟᱫᱟᱝ ᱨᱟᱱᱤ ᱪᱤᱠᱪᱩᱠ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱥᱞᱚᱢᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜ ᱥᱚᱥᱴᱚᱝ ᱥᱮᱡᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤ ᱭᱟ ᱪᱷᱚᱢᱫᱟᱜ ᱜᱟᱨᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱡ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱤ ᱪᱷᱚᱢᱫᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱛᱮᱜ ᱜᱮᱱᱴᱨᱤ ᱠᱟᱵᱨ ᱞᱟᱥᱚᱜ ᱡᱟᱢᱱᱟᱭ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱫᱚ ᱪᱮᱜᱟ ᱥᱞᱚᱢᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱟᱱᱟᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱠ ᱜᱤᱢᱚᱨᱤ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱭᱟᱠ ᱛᱮᱜ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱭ ᱭᱟᱦᱟ ᱢᱤᱧᱚᱝᱠ ᱫᱤᱥᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱪᱚᱱᱡᱟ ᱛᱮᱜ ᱪᱷᱚᱢᱫᱟᱜ ᱜᱟᱯᱪᱚ ᱥᱮᱨ ᱜᱚᱥᱟ ᱭᱟᱠᱚᱵ ᱡᱮᱫᱤ ᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱪᱤᱥᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱱᱤ ᱛᱮᱜ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱪᱚ ᱢᱟᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱮᱥᱛᱟ ᱡᱮ ᱪᱚᱱᱛᱤ ᱱᱤᱯᱨ ᱫᱚ ᱪᱷᱚᱢᱫᱟᱜ ᱠᱟ ᱥᱮᱢᱠᱢ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱪᱚᱱᱡᱟ ᱪᱚᱱᱡᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱚᱱᱡᱟ ᱡᱤᱢ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱨ ᱜᱚᱡᱟ ᱪᱷᱚᱢᱫᱟᱜ ᱢ ᱫᱮᱥᱚ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱨᱤᱜ ᱢᱩᱠ ᱪᱤᱜᱟ ᱜᱟᱨᱮ ᱪᱷᱚᱢᱫᱟᱜ ᱡᱚᱝ ᱚᱭᱚ ᱯᱟᱱ ᱜᱟᱨᱮ ᱪᱷᱚᱢ ᱪᱷᱚᱢᱫᱟᱜ ᱪᱚᱱᱡᱟ ᱪᱤᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱡᱤᱯ ᱠᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱥᱮᱨ ᱜᱚᱥᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱥᱚᱱᱛᱤ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱚᱱᱡᱟ ᱠᱟ ᱪᱚᱱ ᱛᱟᱨᱞᱚ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱵᱟᱥᱛᱟᱱᱮ ᱛᱤᱨᱤ ᱡᱤᱜᱟ ᱪᱷᱮᱫᱩ ᱢᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱪᱚᱱᱡᱟ ᱢᱤᱧᱟᱝ ᱛᱤᱯᱩ ᱡᱤᱢᱥᱤᱱ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱢᱫᱟᱜ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱭᱚᱛᱤ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: тагмази тита вотрида хайр йеннэдэ ха маника меннэтан ямана ха йонна ямана мамен ямана пама ника чирвдэна жамбайчи ай амниге лагнах су йонна тимоен сонди томагтна ягнатон йонна кимдак кыстана ягнатон йонна то тоен сонди нерангэзэгин лома чесу кимдакнда сотмайлан шади кирйонна лома чек ломандан дэр тавыл гони яне вотчоджиду кимдак чесах тавыз кыстана чесугуртана чочугуртана Сонзон дирида натон ёно тимоландгин йеннери мактусын да чолачирида семкымдан шоккантык кыты йеревдина чечолаян кимдык чечолаян чонзот чиги жера чембо ёчер тиргимсына нам динды чиги тлома тасир кыландыгда лома чонзот дямды ямбадан кымчо дыгну ландыгда герлим нетиг нам динды жетбишеде чонгор герлим кытыг ньомньом шеде чонгор ломандын дыртавыз кирин жочупу димсын канатыг ёк деди тартыг чона Kimsung ge lo su tang da kimsung de cha cha mo zhe de bu kimsung ge na ne zhong de ta wa ri men ne kimsung ge ri ji de to tong bu ri mo ji de to den ji men ne ti ta wa yang xin de ne jin ka qi wo ri ti song ti de ge ta ne che zha ji zha ni ge go ne de ne zhong de ta kim de ge chuo la lan zhong jin mai yi chuo de o ta ni kim de ge ma se la lan mo jin ge ni lo ban de dan ji ri qi ren zhe ji yin ze da dang ni ge na ba yi da ta ge ge pen men zhe ge chuo de yang ti ji ne zha ji ni ge ne ne ge yang kim de ge lan ge shi de chuo lo ma de ta dang jin di yin chongsa rangsa wishati taasot kimsang kaya chongsa chik nguzin tewe chongsa shira lan yi ghar ter jitamar gyafchur yi chir namba tertawa yi ngaranga nyamnyong shak kochir zyampa rang soso la yang shetav yo pareda ngaranga yi na tertawa urgoni chongsa bakchung urgoni har kichot yi rambo urgoni mara chong kongso la chik tiri mdreshtuk shetita mdrendrik shetita loma yi yi dorna ngay shati chongda zang azi na zang kizhe da chokbi nang dhagna chokda ngamba zi na ngang kizhe chongda chokbi nang chomdrak shetita тана ломанда тасо консо нар сум жимбадан чи самлода чан чонзо черебдена нзадыкна ба консо тиг нар сонивдадо ни ваканды яна тетавы гоне портыктан мынян жодо тарышып гоне жибмодан сомму гоне чымдыгдан дестип шеди сонда а ломанда сочон шир го самчо тыңарын г самтырз ян тыг ан жигмин карын карон ян дорна тырын г ням-ням дукшатны янлык
1: Nanti laksa laksa gini, kwaadhan chee gini gina zonjina Cho loo maa gini gini nubi nyamnyong gila gandani Lakhbardakar gini gini zonjina ra gini chamdag tang rewa yi chure Chamdag an zonjina gini gini tang lopchandi Rukundag, zhukundag yi chure Da hachang gaga chenpo re da Chirga gichu gini gini tang chamdag nda nyamrik da loo maa chongju Na loo su gini tanga khijag ju nda hachang gaga chenpo re Tani gini gini da kuna songgo no tebzhinta gichu Gini gini zgan zonjina lakhbardakar gini zindag zgan zonjina Zindrata nang ke loma rerig da kyum ge chwa ni jilune jura na zo hajang ge ka chen bur khuin jo jina ge shi pa ge lo jong ab zang na ab zang nu ge jet tang kin da ni shi pa ge lo jong a nyam shen nan jo go na nyam shen nan jo go nu ge jet tang kin ta zo jina ge ge ni ta go zna da pa ma dang kyum dang den ren di da dang za go ge ta ser go di yang ge di jin ta ni na ge da loma ge ge lo jong ge ni chel la su kan de da ha ma ran de zo shil da ni pa ma ge ro ram da yi go su da zo gergin ge phamandi khabdai da soso ichu da zo hajang ge kachin de ze gergin kona songgo no tebjin te ta khamdag nam ba dun chon jinara rang rang ge kir ge shayi te da songi lop ta gnin ha tang na da a da rang ge shayi te ge chid gi lgni kang zgi na lop jung wa sha na zug na kang ina ra da lop ta ra gergin na shay tang tang ang gan kir ge chang men do chi ku tum mai da tang ya je ma rang kir ge shayi te ge lop jung sha li ong di ta zo da nge ge shal lop jung wa mar han gergin mar han ran da lop ta mar han ran da mo mo sha ji ge di yang ge khamdag rang rang 손진아라 아랑랑 땅나라 뜨그지 샤이뜨 소브종 그 차히 망아지 오는데 아랑랑 그 희긴지 교타 하장 그 가신 뭐 디젠 그 참드가 남아준 손진아라 디긴트 소브차던 길긴딘 렌디 안데르 군다기 아랑랑 그 샤이뜨 지금 Kima tuyana losu jiggo sa kandar yoni nanda zoyang Gergin tang sopchan de di Ne chun de chonji nang hachang kaka chenpo Di shungna gergin kabdazga mangpuri nang sung kwa chenche gergin Diyan chenin da chirga gichu da tarkib kikir ki shayin tsun tsun jina yang hong chetang manjani ka shayi ka tang ka chiga gafshung da chesang e guano jonin da ngondon e guano e guano lakpar da kikir ki shayi ta ka kazu ka tang nam jonin ka ngayo ka tar tara ingina kikir ki lopchini na njaga nda soso ngay tena da cha tsukka tang ni shawa drup ko na njaga kani na rindi ngay tante tsiga zikchi gafshung gozi jakab randa zun tsun jina ra shayi ka shayi ka shukyong ni pa chesang shay gozi da ndi ngay tante khijak go di jang kikir ki da lopra anda ni loma кырга часыргонор чи семкымтан тэмби ломагы семкымтан тэмби шангыл кандады пеннан дыгнинан дызуны тэнэн гидин габдарина
0: яласо а танды шерхядона

0: Кейбгей нэгна хсунгов дэрцэ кэлью.
1: Хсунгов дэрцэ ловри гэлэнгла чабью.
0: Ловри гэлэнгна кейбгей хтамлари ю.
1: Кейбгей хтамжи мэцэй ламтунгнэн ю.
2: Ловсу кейбгей хсэлэнг.

Арондар арти музор гона ямсынуя Арондар гоньер да зокара ямпгануя Арондар сэмэт гозор манда ямтронуя Тан апайла зор мафсие Haro chon chon kana zo lantie Yama yongi ya Haro lak chika ngari zon jogo Yama dolana ya Haro ngar du samana zo sabjana Yama thabaku ya Haro ndar sinchaga zo tharjana Арондо сашыр дезо казыңа Яна ченуя Аролан аштыңыр дезо какуа Яна джигануя Аротар маршамонде кугжа Яна ченуя Аротан апайлы зон жугур де Яна шыга Aro chor go kana zo lande Yama yongi ya Aro lak chiga thagi ngan jogo Yama dolana ya Aro nga karna bande khajna

ᱛᱟᱢᱡᱚᱨ ᱟᱱᱡᱟᱢ ᱚᱨᱛᱟᱢ ᱟᱛᱚ ᱪᱤᱜᱟᱹᱱ ᱤᱥᱴᱤ ᱛᱟᱨᱜᱮᱯ ᱛᱟᱜᱟ ᱦᱟᱢ ᱟᱠᱤᱱᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱤᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱟᱜᱢᱟᱱ ᱩᱥᱮ ᱟᱝ